0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air.

0: Мотомосковщина.Подкаст Москва. Мотомосква представляет
1: новости автомотомира.
2: Привет, дорогие мои, на волнах моторадио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Ну что, на дворе май, мотосезон в самом разгаре, а это значит, что во всех городах одновременно празднуется открытие мотосезона. Уже не то открытие, которое в первые выходные апреля, а праздник фестивального типа, фестивального образа, когда огромные колонны парализуют движение в центрах исторических городов. Традиционно самые крупные по масштабам открытия проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году эти открытия произошли одновременно, и я оказался в этот момент в городе Санкт-Петербург. В гостях у мотобратана Лехи Ветра. Как раз он является главным организатором данного мероприятия, и мне посчастливилось прокатиться с ним, пообщаться, побеседовать о петербургской движухе. Об этом я вам сейчас и поведаю. В первую очередь важно отметить, что в городе Санкт-Петербург или городе Герой Ленинград, как его еще можно назвать, гораздо более сложная структура взаимоотношений между мотоциклистами, чем в Москве. У нас, в принципе, все понятно. Вот есть клубы, вот есть Мото Москва, вот есть несколько достаточно мощных, интересных проектов по организации досуга для мотоциклистов, ограниченное количество баров, площадок, джимхана, спорт. Как-то вполне себе все очевидно. И все в основном живут в мире и согласии, даже не соревнуясь друг с другом, а наоборот, дополняя. Я знаю множество людей, в том числе состоящих в клубах, которые без зазрения участвуют во всех, без исключения, мероприятиях, начиная от посадки дубов на рощи памяти и заканчивая открытием мотосезона имени Департамента транспорта города Москвы. Петербург же всегда является, в первую очередь, по моему мнению, за счет географического положения, то есть он разделен водными преградами, на определенного рода такие участки. Возможно, из-за этого. Возможно, из-за того, что мотосезон короче, и больше времени остается не на то, чтобы катать на мотоцикле, а на то, чтобы там разбираться друг с другом, соревноваться каким-то образом. Поэтому в Петербурге есть прямо несколько центров силы. Я не буду их называть именно по названиям, но опишу. Есть люди, которые взаимодействуют с правительством и устраивают какие-то мероприятия вплоть до официальных, на которые съезжаются люди со всей страны. Есть организаторы мероприятий. Есть своя система помощи мотоциклистам на дорогах, джимхана, отсечка, которая называется сопровождение. Это прям целое движение мотоциклистов, которое занимается выкатыванием мотоциклистов в колоннах. Очень сложная система взаимоотношения между очень старыми авторитетными клубами, множество новых клубов и несколько точек сбора и точек притяжения мотоциклистов. С одной стороны, если наложить как кальку одно на другое, то есть Москву на Санкт-Петербург, Санкт-Петербург на Москву, то может показаться, что у нас тоже очень все сложно, и что ты тут, Андрей Геннадьевич, выдумываешь? Нет. На самом деле, действительно, именно в Санкт-Петербурге происходят достаточно серьезные замороченные движения, взаимоотношения между клубами, взаимоотношения между сообществами, сюда не езди, сюда не ходи, или наоборот, со всеми дружи. Так сложно. Я вам скажу честно, я не разобрался. У меня самая главная позиция, что Мото Москва, Мото Россия дружит абсолютно со всеми. И, конечно, у Мото России есть отделение в городе Санкт-Петербурге, и ребята нас отлично встретили, провели великолепную экскурсию по городу, мы катались от Финского залива до самого центра и обратно. Мы наблюдали закат над морем. Мы пили кофе вместе с мотоциклистами Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова. Гоняли по мостам, гоняли по проспектам. Я получил огромное удовольствие. Вообще, ребята молодцы. Но основной идеей приезда было посещение открытия мотосезона. И вместе с Алексеем Ветром, я надеюсь, вы его очень хорошо знаете, я к нему очень хорошо отношусь. Это настоящий профессионал, организатор мероприятий. Ну и, конечно, человек, который пишет своеобразную летопись мотосообщества, объединяя клубное и неклубное движение, стараясь собрать всех в одну дружную команду. Молодец такой, собиратель. Вот как, знаете, Нестор-летописец. Вот потом мы будем судить о мотодвижении России, особенно о клубном движении, именно по его роликам. Если что, Алексей несколько лет назад проехал через всю страну и взял интервью у огромного количества клубов, у огромного количества мотодвижений, и у меня в том числе, зафиксировав, как говорится, на бумаге, на кинопленке текущее состояние дел, историю развития мотодвижения в разных городах. Действительно, очень интересно. И даже кому сейчас кажется это недостаточно популярным, сейчас надо надеть мотоодежку и срочно куда-то лететь кататься, то долгими зимними вечерами, даже, может быть, лет через 5-10, это посмотреть будет вау, как круто. И вот к Алексею Ветру мы приехали, целой делегацией, причем я поехал сразу не только со своей любимой женой, но еще и с дорожным капитаном, с друзьями, соратниками. В общем, мы целой делегацией туда приехали. Флаг мото Москвы поставили в колонну. Что характерно, здесь в колонне открытия сезона не флаги мотосообществ, хотя они тоже есть. Мотоклубы, мотосообщества едут со своими символами, развивающимися на древках. Но во главе колонны находятся флаги дружественных государств, откуда приехали мотоциклисты, и других городов, откуда приехали мотобратья. То есть получается такая символичная колонна дружбы и согласия. Очень классно придумано. Ну, а мы записали интервью прямо в колонне. Я думаю, оно скоро выйдет, и всем очень понравится. Мы обсуждали те самые особенности и пришли к выводу, что мотосообщество Петербурга, оно более мотоциклетное, а у нас все-таки уже сообщество стало каким-то подобием гражданского движения. Я думаю, что в том числе это связано с тем, что у нас больше вопросов противостояния не внутри сообщества, а сообщество, взаимодействующее с внешними вызовами, такими как какие-то несправедливые ДТП, истории про гибель мотоциклистов, где мы оставим их интересы. Опять же, у нас близость к всем законодательным органам, потому что исторически Госдума расположена в Москве, и мы можем условно на расстоянии вытянутой руки дойти и предложить какие-то нововведения, идеи и так далее. Вот так и сложилось, что московское мотосообщество, помимо того, что классно катает и достаточно многочисленно, оно еще имеет доступ к законотворческой деятельности в той или иной мере. Ну, а главный у вас вопрос, конечно, как мы ехали в Петербург, потому что все видели прогноз погоды. Да, друзья, мы выехали из Москвы, и буквально сразу за ЦКАДом нас встретил дождик. Дождик был иногда маленький, иногда сильный, иногда только накрапывал, иногда лил как из ведра. И вот ровно до гостиницы в Санкт-Петербурге мы были поливаемы дождиком. Из экипировки у меня было все необходимое. Единственное, что дождевые бахилы я надел не сразу. Дело в том, что мне казалось, что ватерпруфные боты нормально будут держать. Но держат они, как мы знаем с вами, первые часа три. Вот часа три они держали изо всех сил, зубами, и все-таки мне пришлось одеться. А так, конечно, ну, не скажешь, что сильно промок прямо, потому что и дождевик есть, и дождевые перчатки, надевающиеся на обычные, и дождевые бахилы, и все это дело, но все равно это выматывает. Быстро не поедешь, мы шли достаточно медленно всю дорогу, то есть где-то, ну, в рамках правил дорожного движения, где-то 150 максимум. Плюс стемнело, и долгое время свет не включался, то есть где-то час, знаете, было такое ощущение, что мы ехали в полной темноте. И это не нытье, это я делюсь впечатлениями. Я получал удовольствие от каждого метра, потому что мотоциклетная наша движуха — это не только кататься по жаре в кедиках. Это и дождь, и ветер, и холод, и всю эту гамму ощущений я с удовольствием испытал при поездке в Санкт-Петербург. А вот обратная дорога обрадовала нас отличной погодой. И ровно до ЦКАДа мы ехали, расстегнувши куртки и развиваясь всеми своими частями тела на ветру. Кайфовали просто нещадно. Но одновременно с этим, после ЦКАДа, все, что было сэкономлено за обратную дорогу, вылилось на нас одновременно. Ничего мы надеть не успели. Ни дождевики, ни бахилы, ни перчатки. Докладываю. Я промок, как мышь, и поехал домой сушиться. Отлично проведенные выходные вместе с мотобратаном Лехой Ветром и Мотороссией Санкт-Петербург. Всех обнял.
1: Говорит Москва.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 мая 1898 года родился Арманд Хаммер, выходец из еврейской семьи, эмигрировавший из царской России еще до Первой русской революции. Получил медицинское образование. В 1921 году приехал в Советскую Россию, чтобы получить деньги за поставленные ранее лекарства. Благодаря своим связям в США смог встретиться в Советской России с Владимиром Лениным и завоевал его симпатию. Это выразилось в получении выгодного контракта на поставку пшеницы в Советскую Россию в обмен на пушнину, черную икру и драгоценности, конфискованные у буржуазии. В конце 20-х и начале 30-х годов Хаммер сделал себе состояние на продаже российских произведений искусства. В частности, он вывез на Запад уникальную коллекцию пасхальных яиц работы Фаберже. Но кроме торговли яйцами и картинами, он действительно помогал в организации контрактов между СССР и западными компаниями. При его содействии построено несколько химических предприятий, а еще в 1926 году Хаммер основал в СССР концессию по производству карандашей. Производство стратегическое по тем временам. Он отличался большой эксцентричностью. Существует легенда, будто уже в начале 70-х годов Хаммер как-то прилетел в Москву и выразил желание посреди ночи посетить мавзолей Ленина. Его, естественно, туда не пустили. Тогда он предъявил мандат подателю сего Арманду Хаммеру пропускать ко мне в любое время. В. Ленин, 1921 год. И вызванный к месту происшествия начальник караула, посовещавшись с начальством, пропустил подателя сего к Ильичу. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: «Женский ответ на моторадио».
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: St. Petersburg. Motor Radio. Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: радио. Colors of rock. Your lifestyle. Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 346 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения получили 22 человека, в том числе и 4 детей. По мототранспорту за сутки 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 3 человека. Один человек погиб. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, с 21 по 24 мая 2026 года на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие СИМ, которое направлено на безопасность детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым и напомнят основные правила при использовании средств индивидуальной мобильности. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
5: Моторадио. Соблюдай дистанцию.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. Любовь лишена логики. Даже упертые поклонники ретро-техники признают, что современные харлеевские биг-твины лучше, но сердце отдают Святой Троице. Knucklehead, Панхед и Шовелхед. В истории американского производителя номер один немало крутых поворотов, но самый важный приключился в 1931 году, когда правление компании, в котором тогда еще заседали все четыре отца-основателя, Билл Харли, Артур Уолтер и Уильям Дэвидсоны, приняло решение разрабатывать совершенно новый мотоцикл. Обстановка была самой, что ни на есть, драматической. Великая депрессия набирала обороты, и если в 1928 году компания выпустила более 20 тысяч мотоциклов, то в 1931 вдвое меньше. К тому времени американский мотоциклетный рынок делили между собой две компании – Harley Davidson и Indian. Импорт был удручающе мал, а последние внутренние соперники, коих в начале 20 века было около сотни, испарились при первых ударах депрессии. Производственные программы двух конкурентов как бы зеркалировали друг друга. Одноцилиндровым Харлеем соответствовал Indian Prince, 750-кубовым двойкам Indian Sport Scout, большим твинам Indian Chief. Кроме того, у Indian наличествовал козырь, который Харли Дэвидсон нечем было крыть – роскошный четырехцилиндровый Фор. Ответить на этот вызов руководители HD решили созданием не собственной четверки, а мощного V-твина в европейских традициях. Там американские двойки с нижнеклапанными механизмами газораспределения отличались довольно умеренной форсировкой, и 750-кубовый HD DL развивал 18,5 сил. 1200-й VL 30. А в Европе на рынок вышли верхнеклапанные V-твины гораздо большей мощности. Так, 1000-кубовый британский Jab выдавал целых 45. Правда, подобные моторы становились в чрезвычайно дорогие мотоциклы штучного производства, такие как Brav Superior SS100, но в старом свете вкусы странные. Там и автомобили-то мелкие, словно игрушечные, а американцам же простор подавай. Огромные авто, мощные машины. Новый верхнеклапанный твин был спроектирован в лучших традициях тогдашней моторостроительной науки. Полусферические камеры сгорания. На каждую два клапана, установленные под углом 90 градусов друг к другу. Привод клапанов длинными штангами от одного нижнего распредвала. 1000-кубовый двигатель имел почти квадратную размерность – 84,2 на 88,9. Большим новшеством являлась система смазки с замкнутой циркуляцией. До этого харлеевские моторы оборудовались смазкой на прогар. Новая система с сухим картером и установленным за двигателем маслобаком. Она же стала главной головной болью разработчиков. Никак не удавалось обеспечить адекватную смазку всех узлов без огромных потерь масла. К слову, борьба с этим недостатком была основным мотивом развития харлеевских моторов вплоть до появления совершенно нового Эволюшена в 1980-м. Первоначально верхний клапанный твин планировали запустить в серию в 1934 году, но борьба с протечками так затянулась, что даже поднимался вопрос о полном отказе от проекта. Наконец, в 1936-м публике представили верхнеклапанную модель под индексом E. Новым в ней оказался не только двигатель. Впервые на Харлее появилась четырехступенчатая коробка передач с постоянным зацеплением шестерен. Также мотоцикл получил заново спроектированную раму и свежий дизайн с вынесенной на каплевидный бак приборной панели. В стандартной версии мотор развивал 37 лошадей при 4800 оборотах в минуту. В варианте EL, это форсированный за счет увеличения степени сжатия, все 40. С таким двигателем мотор массой 227 кг с легкостью набирал 150 км в час. Появилась новинка без особой помпы, отсутствовала массированная рекламная кампания, дилеров предупредили, что эта машина лимитированного выпуска. Руководство фирмы опасалось потока рекламации и неспроста. Помимо проблем со смазкой, у аппарата были другие трудности. частые поломки клапанных пружин, уход зажигания, перегрев. В первый год в конструкцию двигателя пришлось внести больше 100 изменений. Тем не менее, мотоцикл произвел фурор. Такой мощный аппарат за вменяемые деньги, а стоил он на минуточку $380, всего на $40 дороже бестселлера компании 1200-кубового нижнеклапанного VLH. Да, за это ему, собственно, много можно было простить. В первый же год удалось продать почти 1900 верхнеклапанных Харлеев. Это был безусловный успех. Своим прозвищем Knucklehead, или суставчатая голова, двигатель был обязан в форме клапанных крышек. Они напоминали сжатый кулак с выпирающими костяшками. В рекламной литературе той поры верхнеклапанная модель проходила под индексом 61, рабочий объем в кубических дюймах, или OHV. Да-да, убедившись в успехе новинки, руководители компании осмелели и взялись ее продвигать. Инициатором самой громкой рекламной кампании стал Джо Петрали, гонщик, конструктор, руководитель спортивного отделения фирмы. Взяв двигатель Knucklehead, он оснастил его двумя карбюраторами, увеличив степень сжатия, и поставил распредвалы с повышенным подъемом клапанов. Сам мотоцикл Джо Петрали одел в обтекатель, частично закрывающий машину, а на гоночной трассе в Дейтоне он разогнался до 219 км в час. При этом, что абсолютный рекорд скорости мотоцикла, установленный на специальном компрессорном BMW, тогда равнялся 272. Впрочем, этот спортивный успех едва ли не единственный в истории харлевских бигтвинов. По правилам АМА в гонках участвовали нижнеклапанные 750-кубовые аппараты. Уже после Второй мировой на их основе создавали спортивную модель К, из которой впоследствии и вырос Спортстер. А большие двойки были, как говорится, too fat for rock'n'roll. Решения, опробованные на верхнеклапанной модели, циркуляционная система смазки, новые рамы, дизайн, уже в 37-м перешли на нижнеклапанные. Но 61-й привлекал все больше покупателей, тем более, что детские болезни-то его удалось излечить. И в 1939-м по продажам он таки догнал все нижнеклапанные модели вместе взятые. По заказу полиции была разработана более мощная версия 74F с двигателем, увеличенного до 1207 кубиков рабочего объема. Она развивала 48 лошадей при 5000 оборотах в минуту и разгонялась до 165 км в час. Ее производство началось в 1941 году, причем не только для силовых структур, но и для всех желающих. И в первый же год она опередила по продажам 61-й. Но то был 41-й. Год Перл-Харбора, вступление США во Вторую мировую. Главные производственные мощности были брошены на изготовление армейского нижнеклапанного ВЛА, а верхнеклапанные модели выпускались в ограниченном количестве, по несколько сотен в год. Лишь в 1946-м Knucklehead вернул себе довоенные позиции. Через год ему на смену пришел новый двигатель – Panhard. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. Motor Radio, rocking you from St. Petersburg.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 мая 1898 года родился Арманд Хаммер, выходец из еврейской семьи, эмигрировавший из царской России еще до первой русской революции. Получил медицинское образование. В 1921 году приехал в Советскую Россию, чтобы получить деньги за поставленные ранее лекарства. Благодаря своим связям в США смог встретиться в Советской России с Владимиром Лениным и завоевал его симпатию. Это выразилось в получении выгодного контракта на поставку пшеницы в Советскую Россию в обмен на пушнину, черную икру и драгоценности, конфискованные у буржуазии. В конце 20-х и начале 30-х годов Хаммер сделал себе состояние на продаже российских произведений искусства. В частности, он вывез на Запад уникальную коллекцию пасхальных яиц работы Фаберже. Но кроме торговли яйцами и картинами, он действительно помогал в организации контрактов между СССР и западными компаниями. При его содействии построено несколько химических предприятий, а еще в 1926 году Хаммер основал в СССР концессию по производству карандашей. Производство стратегическое по тем временам. Он отличался большой эксцентричностью. Существует легенда, будто уже в начале 70-х годов Хаммер как-то прилетел в Москву и выразил желание посреди ночи посетить мавзолей Ленина. Его, естественно, туда не пустили. Тогда он предъявил мандат подателю сего Арманду Хаммеру пропускать ко мне в любое время. В. Ленин, 1921 год. И вызванный к месту происшествия начальник караула, посовещавшись с начальством, пропустил подателя сего к Ильичу. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: 800 километров проехать на Тулице, это все-таки больше испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
5: Мотогруппировка «Скототуризм».
6: Это Илья Шанин. Это
7: Антон Тульский у микрофона.
8: Дмитрий Васильев.
9: Поближе для Фрис Болгарии.
10: С вами Олег Капхай.
11: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
12: Прямо даже это и
13: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
12: если там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога,
13: а дальше...
14: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
15: Каждую пятницу в 3 часа дня.
16: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
17: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.

66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: ничего никак. Только вот. Прямо несу сейчас сбоку, если как.
1: Если там аккуратно пройти, то.
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины, заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я завершил рассказ о моем весьма содержательном посещении Словакии. В качестве итога можно смело говорить о том, что для мотопутешествий это вполне подходящая страна. И те, у кого есть возможность покататься по Словакии на мотоцикле, как правило, стараются такой возможностью воспользоваться. Именно по этой причине я встречал достаточно много мотоциклов с номерными знаками разных стран, по большей части соседних. Следующей на моем пути в Афины была Венгрия. Эта страна не славится горным или холмистым ландшафтом предгорий. Поэтому она не так популярна среди мотопутешественников. Однако Будапешт, как живописная столица, и озеро Балатон, как привлекательный курорт, хорошо известны, и побывать там тоже стоит. Первоначально я планировал ограничиться посещением только Будапешта, и это был бы мой повторный визит. Однако я неожиданно поменял этот свой план и направился на озеро Балатон в гости. Мне предстояло провести один полный день у своей приятельницы по ее любезному приглашению. Я на него откликнулся и совершенно об этом не пожалел, но для начала мне надо было добраться до места. Предстояло за полдня преодолеть порядка 250 километров, и я решил это проделать, проехав сквозь Будапешт. Хотелось взглянуть на этот город хотя бы на ходу. Сомнительное, конечно, занятие, но я посчитал, что это намного лучше, чем ехать по окружной дороге. Границу между Словакией и Венгрией я пересек в селе Балаш-Диармат. Место совершенно непримечательное. В середине дня совершенно спокойно въехал в столицу Венгрии и проехал через центр города, пересекая Дунай по мосту Елизаветы. Он считается самым элегантным подвесным мостом города. Изначально здесь стояла цепная конструкция, а в 1960-х годах мост был просто восстановлен после войны уже в современном стиле. С него открывается вид на гору, у подножия которой стоит памятник святому Гильерту, и красуется одноименный водопад. На ходу я всего этого толком не рассмотрел. Остановился на пути через город только один раз, чтобы, не слезая с мотоцикла, взглянуть на величественную площадь героев. Я смог оценить лишь так называемый монумент тысячелетия и обрамляющую его колоннаду. Посвящен этот монумент тысячелетнему юбилею обретения венграми Родины. Сие обретение случилось после перехода мадьяр через Карпаты, а посвященный этому монумент представляет собой колонну высотой 36 метров. На вершине этой колонны находится фигура архангела Гавриила, стоящая на земном шаре со святой короной короля Иштвана и двойным апостольским крестом. Внизу на пьедестале этой колонны установлены иконы из скульптуры вождей венгров, которые привели свой народ к обретенной родине под предводительством некоего Арпада. Возведение этого монумента заняло 42 года. По легенде, обратить венгров в христианство велел святому Иштвану именно архангел Гавриил, явившийся ему во сне. А у подножия монумента изображены вожди семи мадьярских племен во главе с тем самым князем Арпадом, основателем правившей венгерской династии. Этакий аналог наших варяга Рюрика и князя Владимира. Возвели этот монумент в центре Большой площади в самом конце 19 века, когда Венгрия процветала в составе Австро-Венгерской империи. В 1896 году площадь вместила тогда свыше 50 тысяч гостей, приехавших в Венгрию на торжества, посвященные тем событиям тысячелетней давности. После проезда по мосту через Дунай я быстро оказался на автостраде, которая должна была привести меня к южному берегу озера Балатон. Это были очень скучные 100 километров моего пути, и хорошо, что мне пришлось ехать так мало. По причине монотонности я всегда стараюсь избегать проезда по скоростным дорогам. Потратил некоторое время на поиск нужного мне адреса, объезжая заблокированные для ремонта улочки, о чем моя навигация TomTom ничего не знала, даже после обновления. Работающий в онлайн Google Maps в этом плане куда предпочтительнее. Добравшись до места, там меня ждал прям королевский прием. Моя приятельница жила в очень уютном и ухоженном таком доме неподалеку от озера, так сказать, на второй линии. Этот дом достался ей по наследству от ушедшего из жизни супруга-бельгийца. Оказывается, берега Балатона активно заселяются состоятельными европейцами. Причем особенно активно это стало происходить после вступления Венгрии в Евросоюз. О своем супруге хозяйка дома отзывается исключительно позитивно, с нотками благодарности, и не только за щедрое наследство, но и за прекрасные годы, проведенные вместе. Бельгийцы – это или французы, или голландцы по своему происхождению, и те, и другие знают толк в кулинарии. Поэтому я оказался в гостях у искусной хозяйки, мастера домашней кухни. Ради этого вполне стоило промчать 100 километров по автомагистрали. Во мне хозяйка сразу нашла благодарного ценителя ее таланта. При этом она исповедовала исключительно свою собственную кухню, совершенно не стремясь следовать кулинарной традиции ни Франции, ни Голландии, по отдельности или кулинарии Бельгии, как некой сублимации этих разных традиций. На мой взгляд, это была реально возвышенная домашняя кухня такой советской школы. Ну, в годы проживания в Венгрии хозяйка следовала вполне разумной логике кулинара. Если живешь в стране и потребляешь местные продукты, вдохновение следует черпать в местной кухне. При этом, вольно или невольно, эта традиция ею обильно вздабривалась воспоминаниями детства, проведенного в СССР, по большей части в Эстонии. Как только я почистил перышки, спешившись с мотоцикла, и переоделся в цивильное, меня сразу же усадили за большой стол на террасе. И тут же предложили стопочку водки. А в качестве закуски – сальцо домашнего приготовления и всякого рода соленья. Было и оливье. Мне показалось, что я попал в какой-то кулинарный рай, в котором жил счастливой жизнью пенсионер из Бельгии вместе со своей супругой, уроженкой из СССР. Я с аппетитом испробовал все, что было подано на стол. Помимо закуски было и первое, и второе, и даже компот. Точнее, морс. Но центром программы все же была местная венгерская водка «Паленка». Как-то доставать венгерское вино из Словакии было в этот момент уже неуместным. Мы решили, что продегустрируем его завтра. Правда, меня сразу предупредили, чтобы я даже не пытался его сравнивать с тем, чему привык, пробуя вино в Италии, Испании или там во Франции. В процессе общения я немного узнал о здешних балатонских нравах. Берега озера активно обживаются пенсионерами-экспатами из Германии и из других стран Евросоюза, там Франции. Они ищут привлекательные для жизни места с гуманными ценами на жилье и на поддержание штанов в пределах назначенной ими европейской пенсии. В результате здесь возникла своего рода коммуна, и бельгийцев среди них немало. Хлебосольная женщина из Эстонии стала в этом искушенном виде кругу настоящей кулинарной звездой, что, конечно же, заслуживает уважения. Я уже не говорю про быстрый и хорошо освоенный очень непростой венгерский язык. О моих впечатлениях от этой встречи и балатонских окрестностях расскажу уже в следующем выпуске. Это был Андрей Кретов. Желаю всем хороших и интересных дорог. До встречи на Моторадио.
0: Ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если коснуться.
1: Если там аккуратно пройди, то...
2: Хроники путешествий. Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: ты его никак, только вот. Прямо несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройди, то.
2: Хроники путешествий.
3: Здравствуйте, вас приветствует Андрей Кретов, мотопутешественник, который живет в Финляндии, на мотоцикле старается ездить по разным странам. Продолжаю рассказ о моем мотоциклетном путешествии с Хельсинки в Афины, с заездами в разные интересные мне места. В прошлых выпусках я завершил рассказ о моем весьма содержательном посещении Словакии. В качестве итога можно смело говорить о том, что для мотопутешествий это вполне подходящая страна. И те, у кого есть возможность покататься по Словакии на мотоцикле, как правило, стараются такой возможностью воспользоваться. Именно по этой причине я встречал достаточно много мотоциклов с номерными знаками разных стран, по большей части соседних. Следующей на моем пути в Афины была Венгрия. Эта страна не славится горным или холмистым ландшафтом предгорий. Поэтому она не так популярна среди мотопутешественников. Однако Будапешт, как живописная столица, и озеро Балатон, как привлекательный курорт, хорошо известны, и побывать там тоже стоит. Первоначально я планировал ограничиться посещением только Будапешта, и это был бы мой повторный визит. Однако я неожиданно поменял этот свой план и направился на озеро Балатон в гости. Мне предстояло провести один полный день у своей приятельницы по ее любезному приглашению. Я на него откликнулся и совершенно об этом не пожалел, но для начала мне надо было добраться до места. Предстояло за полдня преодолеть порядка 250 километров, и я решил это проделать, проехав сквозь Будапешт. Хотелось взглянуть на этот город хотя бы на ходу. Сомнительное, конечно, занятие, но я посчитал, что это намного лучше, чем ехать по окружной дороге. Границу между Словакией и Венгрией я пересек в селе Балаш-Дьярмат. Место совершенно непримечательное. В середине дня совершенно спокойно въехал в столицу Венгрии и проехал через центр города, пересекая Дунай по мосту Елизаветы. Он считается самым элегантным подвесным мостом города. Изначально здесь стояла цепная конструкция, а в 1960-х годах мост был просто восстановлен после войны уже в современном стиле. С него открывается вид на гору, у подножия которой стоит памятник святому Гильерту, и красуется одноименный водопад. На ходу я всего этого толком не рассмотрел. Остановился на пути через город только один раз, чтобы, не слезая с мотоцикла, взглянуть на величественную площадь героев. Я смог оценить лишь так называемый монумент тысячелетия и обрамляющую его колоннаду. Посвящен этот монумент тысячелетнему юбилею обретения венграми Родины. Сие обретение случилось после перехода мадьяр через Карпаты, а посвященный этому монумент представляет собой колонну высотой 36 метров. На вершине этой колонны находится фигура архангела Гавриила, стоящая на земном шаре со святой короной короля Иштвана и двойным апостольским крестом. Внизу на пьедестале этой колонны установлен иконы скульптуры вождей венгров, которые привели свой народ к обретенной родине под предводительством некоего Арпада. Возведение этого монумента заняло 42 года. По легенде, обратить венгров в христианство велел святому Иштвану именно архангел Гавриил, явившийся ему во сне. А у подножия монумента изображены вожди семи мадьярских племен во главе с тем самым князем Арпадом, основателем правившей венгерской династии. Этакий аналог наших варяга Рюрика и князя Владимира. Возвели этот монумент в центре Большой площади в самом конце XIX века, когда Венгрия процветала в составе Австро-Венгерской империи. В 1896 году площадь вместила тогда свыше 50 тысяч гостей, приехавших в Венгрию на торжества, посвященные тем событиям тысячелетней давности. После проезда по мосту через Дунай я быстро оказался на автостраде, которая должна была привести меня к южному берегу озера Балатон. Это были очень скучные 100 километров моего пути, и хорошо, что мне пришлось ехать так мало. По причине монотонности я всегда стараюсь избегать проезда по скоростным дорогам. Потратил некоторое время на поиск нужного мне адреса, объезжая заблокированные для ремонта улочки, о чем моя навигация TomTom ничего не знала, даже после обновления. Работающий в онлайн Google Maps в этом плане куда предпочтительнее. Добравшись до места, там меня ждал прям королевский прием. Моя приятельница жила в очень уютном и ухоженном таком доме неподалеку от озера, так сказать, на второй линии. Этот дом достался ей по наследству от ушедшего из жизни супруга-бельгийца. Оказывается, берега Балатона активно заселяются состоятельными европейцами. Причем особенно активно это стало происходить после вступления Венгрии в Евросоюз. О своем супруге хозяйка дома отзывается исключительно позитивно, с нотками благодарности, и не только за щедрое наследство, но и за прекрасные годы, проведенные вместе. Бельгийцы – это или французы, или голландцы по своему происхождению. И те, и другие знают толк в кулинарии. Поэтому я оказался в гостях у искусной хозяйки, мастера прям, домашней кухни. Ради этого вполне стоило промчать 100 километров по автомагистрали. Во мне хозяйка сразу нашла благодарного ценителя ее таланта. При этом она исповедовала исключительно свою собственную кухню, совершенно не стремясь следовать кулинарной традиции ни Франции, ни Голландии, по отдельности или кулинарии Бельгии, как некой сублимации этих разных традиций. На мой взгляд, это была реально возвышенная домашняя кухня такой советской школы. Ну, в годы проживания в Венгрии хозяйка следовала вполне разумной логике кулинара. Если живешь в стране и потребляешь местные продукты, вдохновение следует черпать в местной кухне. При этом, вольно или невольно, эта традиция ею обильно вздабривалась воспоминаниями детства, проведенного в СССР, по большей части в Эстонии. Как только я почистил перышки, спешившись с мотоцикла, и переоделся в цивильное, меня сразу же усадили за большой стол на террасе. И тут же предложили стопочку водки. А в качестве закуски – сальцо домашнего приготовления и всякого рода соленья. Было и оливье. Мне показалось, что я попал в какой-то кулинарный рай, в котором жил счастливой жизнью пенсионер из Бельгии вместе со своей супругой, уроженкой из СССР. Я с аппетитом испробовал все, что было подано на стол. Помимо закуски было и первое, и второе, и даже компот. Ну, точнее, морс. Но центром программы все же была местная венгерская водка «Паленка». Как-то доставать венгерское вино из Словакии было в этот момент уже неуместным. Мы решили, что продегустрируем его завтра. Правда, меня сразу предупредили, чтобы я даже не пытался его сравнивать с тем, к чему привык, пробуя вино в Италии, Испании или там во Франции. В процессе общения я немного узнал о здешних балатонских нравах. Берега озера активно обживаются пенсионерами-экспатами из Германии и из других стран Евросоюза, там Франции. Они ищут привлекательные для жизни места с гуманными ценами на жилье и на поддержание штанов в пределах назначенной ими европейской пенсии. В результате здесь возникла своего рода коммуна, и бельгийцев среди них немало. Хлебосольная женщина из Эстонии стала в этом искушенном в еде кругу настоящей кулинарной звездой, что, конечно же, заслуживает уважения. Я уже не говорю про быстрый и хорошо освоенный, очень непростой венгерский язык. О моих впечатлениях от этой встречи и балатонских окрестностях расскажу уже в следующем выпуске. Это был Андрей Кретов. Желаю всем хороших и интересных дорог. До встречи на Моторадио.
0: Его никак, только вот.
1: Прямо
0: начали траву. Прямо несусь сбоку, если как-то.
1: Если там аккуратно пройти, то...
2: Хроники путешествий.
0: А дальше не касается.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 мая 1898 года родился Арманд Хаммер, выходец из еврейской семьи, эмигрировавший из царской России еще до Первой русской революции. Получил медицинское образование. В 1921 году приехал в Советскую Россию, чтобы получить деньги за поставленные ранее лекарства. Благодаря своим связям в США смог встретиться в Советской России с Владимиром Лениным и завоевал его симпатию. Это выразилось в получении выгодного контракта на поставку пшеницы в Советскую Россию в обмен на пушнину, черную икру и драгоценности, конфискованные у буржуазии. В конце 20-х и начале 30-х годов Хаммер сделал себе состояние на продаже российских произведений искусства. В частности, он вывез на Запад уникальную коллекцию пасхальных яиц работы Фаберже. Но кроме торговли яйцами и картинами, он действительно помогал в организации контрактов между СССР и западными компаниями. При его содействии построено несколько химических предприятий, а еще в 1926 году Хаммер основал в СССР концессию по производству карандашей. Производство стратегическое по тем временам. Он отличался большой эксцентричностью. Существует легенда, будто уже в начале 70-х годов Хаммер как-то прилетел в Москву и выразил желание посреди ночи посетить мавзолей Ленина. Его, естественно, туда не пустили. Тогда он предъявил мандат подателю сего Арманду Хаммеру пропускать ко мне в любое время. В. Ленин, 1921 год. И вызванный к месту происшествия начальник караула, посовещавшись с начальством, пропустил подателя сего к Ильичу. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 346 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения получили 22 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 3 человека. 1 человек погиб. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует: с 21 по 24 мая 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие СИМ, которое направлено на безопасность детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым и напомнят основные правила при использовании средств индивидуальной мобильности. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Your favorite hard and heavy.

0: Всем доброго дня. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. В студии нашей радиостанции постоянный автор и ведущий программы «Байки про байки» великолепный Алексей Марченко. Алексеевич, привет.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас, условно говоря, две темы. Разобьем программу на два кусочка и поговорим немного, я так понимаю, о Кавказе чуть-чуть, а потом немножко о жизни мотомастерской «Мото-М» твоей замечательной. Итак, с чего начнем?
1: Что-то как-то меня Кавказ немного пробил, не по моей вине, но, в общем, первый раз я ездил лет 5 назад на мотоцикле туда, съездил до Джилсу, ну, в общем, на Эльбрус, там кое-где покатался. А потом, значит, вот один раз меня в санаторий отправили, второй раз в санаторий. И вот в сентябре, в октябре хочу своим ходом еще, уже без всяких путевок, съездить. Потому что отдых в кавказских минеральных водах можно разбить на две части. Санаторное лечение и увлекательные путешествия. Эти вещи, они все рядом. И плюс интересная архитектура. Они тоже все это вместе. Вот. Но когда ты этим пользуешься по чуть-чуть, ты не можешь поймать кайф полноценный от чего-то конкретно. И поэтому у тебя там, когда ты санаторно-курортными делами занимаешься, у тебя там суббота-воскресенье есть. 2 дня, потому что ничего не происходит, и ты можешь куда-нибудь сгонять. Естественно, до каждого... То есть Кавказ вроде небольшой, но очень большой. И куда-то доехать, тебе надо полдня туда ехать, 2 часа посмотреть и полдня ехать обратно. И поэтому получается, что ты только можешь одним глазком взглянуть на Кавказский хребет, на пушистый снежок и мчаться
0: какой
1: обратно.
0: Какой снежок? 25 градусов?
1: Если мы запустим видео, я вот покажу. Уже там снежок там нормальный. Метет наверху еще. Вот, Кавказ чем интересен? Ты сидишь в Пятигорске или в Железноводске, идет ливень, садишься на джип, который тебя подогнали с такими же, как и ты, для поездки в горы, едешь, грустишь, смотришь на этот дождь. Потом дождь заканчивается каким-нибудь туманом, и потом вдруг неожиданно ты заезжаешь в горы, а там просто солнце светит яркое, потому что тучи все внизу, и ты приезжаешь в горы, красота. Или наоборот, внизу светит солнце, ты приехал в горы, а ничего не увидел, и поэтому... Горы, в горах полный кайф ты можешь не получить. То есть все зависит от погоды, которая, в общем-то, в горах очень быстро меняется.
0: А вот получить в горах кайф, это вот что испытать?
1: Это вот Высоцкий все про это давным-давно сказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Поэтому это никак не отменяется. То есть море – это красиво, да. Но горы красивее, воздух чище, только, зараза, разряженнее.
0: Это спорный вопрос, ты не бывал в океане где-нибудь, где вообще это... бактерии нет вредоносной ни одной. Вот миль на 100 отойди вот в океан.
1: Не был. Вот. Только на самолете сверху смотрел. Ну, сверху
0: тоже там, кстати, я думаю, их там тоже, думаю, нет. Все бактерии здесь, где мы копошимся тут, да.
1: Ну, в общем, в этот раз я посетил, предыдущие разы я рассказывал, где я был, в этот раз я посетил Ингушетию. Значит, такой тур Октопрак, такой перевал, и Архыз. Значит, есть у нас 2 старых знаменитых курорта. Это Эльбрус и Чигет. Все горнолыжники знают, как туда попасть. Есть Домбай. То есть, это, если это Кабардино-Балкария, то Домбай – это Карачаево-Черкесия. Вот. Но есть еще один курорт. Он как бы молодой довольно-таки, потому что его лет 5-6 назад только построили. И он очень как бы интересен тем, что он заново выстроенный. Ты знаешь, новые гостиницы. Ты просто в Швейцарии. Новые гостиницы, новые подъемники. Причем такие подъемники обалденные. Знаешь, меня что удивило? Ну, те, кто в Альпах катались на лыжах, наверное, такие видели. А я-то был первый раз, потому что я в 80-83 году на Чигете ездил, и эти креселки на Чигете деревянные, с веревкой такой, с цепью, и одиночные такие, они до сих пор там еще ездят. А тут, значит, ты сидишь в кресле под ветровым стеклом. И стекло можно поднять, там сфоткать и опустить. И идет снег или дождь, и ты сухой едешь, потому что, допустим, в Архизе ты сперва на один подъемник поднимаешься, потом на второй подъемник, потом на третий, и потом только на четвертый уже на креселке поднимаешься, там уже где снег, и прямо на Кавказский хребет. Причем в Архизе очень интересно, ты поднимаешься, то есть вот долина, и ты поднимаешься на одну гору и на другую. Ты покупаешь один этот билет и катаешься с двух сторон и смотришь на живописные эти... Кстати, поселок называется Романтик. Я думал, может, я ошибся как-то. Нет. Вообще его все называют Романтик почему-то.
0: Ну, на иностранный МНР.
1: Да. Но это все красиво, интересно. Две там что-то 700 или 2800... 2800, что-то 43 метра, последний подъемник останавливается. Вот. А у нас идет?
0: Идет, идет.
1: И, значит, но меня поразило все на выходе. Ну, там перекусили, понятно. Поразило больше всего на выходе. Это поселок как раз и называется Архыз. Он такой, там еще есть один поселочек, где много-много отелей, он в таком же живописном месте. И ты, когда уезжаешь и приезжаешь, ты попадаешь в этот поселок Архыз. Ну, такой маленький, в долине расположен.
0: У меня в магазине «Перекресток» продается минеральная вода Архыз.
1: Да, это оттуда. Так вот, значит, там вот вся улица – это прокат. И я ни на Эльбрусе такого не видел, и в Домбае что-то. Ну, может, они где-то есть, но просто ты просто едешь по туннелю из проката. Мотоциклы, снегоходы, квадроциклы. И это все стройными рядами. И если впереди стоит 3 или 4, это не значит, что 3-4. Ты заходишь за домик, за этот.
0: Там целое поле
1: их, блин. И, короче, я вам там видос снял, но у нас здесь это, да, ну вот. А с той стороны там это все.
0: Много еще, да.
1: Ну и там допросил. Вот какие-то уральские чуваки делают вот такие огромные квадрики, их никогда в жизни не видел. Знаешь, от шестерки «Жигулей» передний и задний мост, ага. Колеса огромные такие. Знаешь, для меня было это дико, но квадроциклист. Известные, наверное, все это знают. Но меня это очень порадовало. Вот, и парнишка там местный, ну, экипировка, все, переодевают тебя. Цена на каждый, там, на каждый тур, если кто захочет, там видосики есть, я специально эти ценники. А видишь, этот Архыз, он чем интересен, то если там на Эльбрусе очень глубокий этот каньон, и везде куда-то надо там заползать, то есть как бы более-менее так, ну, опасненько, то здесь как бы такая развалка идет, и там озеро, водопад, еще там есть туры 2 часа, 3 часа, 4 часа, 6 часов, ну, короче, на целый день на квадрике можешь дунуть. И в любое время можно на квадрике поехать и в душ, и в снег, но они говорят, снег для нас это самое плохое. И вообще сезон у них начинается с 1-4 июня. Ну, естественно, до конца сентября.
0: То есть, в смысле,
1: сентября.
0: Когда подрастает слегка, да?
1: Потому что не все оттаяли достопримечательности, и они там возят только там на 3 или на 4. А так у них там штук 12 или 15, и каждый раз открывают какие-то глубокие озера там какие-то есть. Поэтому, если кто-то хочет просто... Приезжаешь на машине, ставишь ее на парковку, берешь мотоцикл эндуро, берешь квадрик и катаешься по всем горам. Не надо ничего тебе с собой возить. Виды отличные. И такой, ну, как бы лайтовый тур. Не надо тебе там грузить в автобус или ехать на эндуро, мучиться через всю страну. Там все продумано. Но это почему-то заметил только в этом Архызе. Вот. И если ты к этим к двум предыдущим едешь в каньоне, то есть ты въезжаешь в каньон, по бокам стена, слева и справа узкая полоска неба над головой, и, в общем-то, и все. И ты так два часа пилишь по этому каньону, пока не упираешься в Эльбрус, который не видно. И пока ты на нее не поднялся, в общем-то, ничего особенного там не видишь. Ну, там Дангу-Сарун, там с левой стороны Грузия уже видна, конечно. Но из машины почти нет, потому что лес. То Архыз, он очень интересный. Ты проезжаешь поворот на Домбай и едешь чуть-чуть дальше, в сторону Краснодара, получается. И едешь по горе. Ну, то есть, как бы ты как будто сверху едешь. Такие луга, такие горные, такие. Ты едешь, едешь, едешь, потом раз, и ты уже в горах. Вот это вот очень приятная штука такая. И ты всю дорогу видишь, у тебя такие виды красивые в машине. Я даже там снимал.
0: А что значит ты уже в горах? Это что, вокруг камни, природа?
1: А ты сразу вот едешь, едешь, едешь, а потом раз, выехал. И тут уже все, снежные вершины, уже снег идет.
0: Ты имеешь в виду пейзаж сам, да, вокруг, да, изменился.
1: То есть ты не в туннеле едешь, а там, значит, такая технология, значит, ну, начиная с Новороссийска и кончая там Дербентом, вот этот горный хребет идет, Кавказский, вот, и все эти республики, они все как бы находятся, они поделили его по кусочкам, и каждый в своем секторе этого горного массива находится. Кавказский хребет. И, допустим, Ставропольский край, он уже на плоскости находится, часть Осетии, то есть пол республики на равнине, часть республики в горах вся находится. Вот, я был в Грозном, ну, в прошлый раз. А в этот раз Ингушетия тоже очень понравилась. Нам повезло, это был 25 или 26 апреля. Было плюс 17, снежок еще лежал на перевале. И, во-первых, перевал сделали красиво. Отстроили этот смотровую площадку, кафе, туалеты, телефон, связь есть в горах, это очень важно. И потрясающий вид. Потом, значит, спустились в Ингушетию. Ну, вот если, допустим, ты по Осетии едешь, или по Кабардино-Балкарии, там, ну, кабардино-балкарцев маленькие, допустим, эти башни, в которых они хоронили. А у, допустим, у ингушей и осетинов большие башни. Но по сравнению, допустим, с Осетией, как в Ингушетию попадаешь, ты все равно попадаешь во Владикавказ, также спускаешься, только в Осетию ты направо поворачиваешь, а в Ингушетию налево, в сторону Чечни едешь. Ну, по горам, естественно. И вся долина уставлена этими башнями. Их очень много. И возят в самый конец маршрута, где башни находятся.
0: Это вот это вот, то, что вот сейчас?
1: Это вот...
0: Ну, вот это была башня.
1: Это маленькая башня, да.
0: Ага, понятно.
1: Это город Задон, кстати. Вот, и там две башни есть, то есть там каньон такой, и оттуда шли какие-то враги все время. И это ингуши, то есть то персы, то турки, то эти монголы, кто там только не ходил. И у них, значит, есть башни как для захоронения, есть башни боевые. И вот, значит, две скалы, торчащие вот на входе в ущелье. И, ну, это вот такие скалы, острые, и на них башни. Я даже не знаю, как на них подняться, но чтобы еще туда камни носить, и они,
0: что-то строить, да?
1: И они не на цементе, они сложены, понимаешь? И там, если даже трясет, они не разваливаются, они сложены. Там есть с глиняными какими-то проставками, а есть просто целые. Вот они эти целые стоят на этих двух башнях. Я не знаю, это, знаешь, только строить огромные леса вокруг всей скалы. Ну, впечатление, конечно, такое. И группа, знаешь, это...
0: И никто не знает, как построено было, да?
1: Скорее никто всего. Не знает, но все знают, чьи это башни. Все пофамильно, поименно знают. У каждой башни есть родовое название. И главное, это местные Естественно, у них два вида: или очень крутой джип, или жига. Вот. И они тоже ходят по всем этим местам, достопримечательностям, так же, как и туристы из других городов. И, значит, перепрыгиваем мы речечку небольшую, которая течет из этого щели. Идет человек 20 этих бородатых молодых, и они говорят: а как вам Ингушетия?
0: И главное, не знаешь, что ответить, потому что...
1: А я так растерялся. Я говорю: это нормально, что-то, знаешь, это...
0: Я, понимаешь, сказал, не понравилось, какая-то фигня какая-то.
1: Слушай, ну, так, ну, в общем, а перед этим я посмотрел, это, знаешь, это разборки в Ингушетии, помнишь, это видео было знаменитое, где дедушка идет, там какая-то перестрелка, он такой идет спокойненько с четками и проходит мимо. Я как раз посмотрел и поехал, но на самом деле там все тихо, спокойно, безопасно, довольно-таки культурно, но не везде в горах есть асфальт. Поэтому если ехать на мотоцикле, то нужно знать, куда вы можете на своей электричке доехать. Если у вас есть эндуро, то значит вы можете проехать немножко дальше, но не очень далеко. А если у вас легкий эндуро, вы, конечно, можете... чуть подальше проехать, но тоже не очень далеко.
0: То есть только вертолет?
1: Нет. Нет. Альтернативный вид транспорта есть.
0: На птицах, что ли?
1: Нет. Короче, я сейчас расскажу про это. Надеюсь, там на видео появится. Значит, мы опаздываем в Архыз. Мы зашли в сырные пещеры. И я смотрю, человек там такой довольно-таки... упитанный был, и как-то он слабо поднимается. А нас нужно было до храма 8-9 века византийского подниматься километра два в гору, а потом 510 ступенек на лик Иисуса Христа. Ну, то есть это каменное образование, которое природой сделано, и прямо лик Иисуса Христа. В общем, ну, туда нужно, чтобы увидеть, нужно подняться 510 ступенек. Я говорю: наверное, не судьба нам, он говорит. Да. И мы поворачиваем в другую сторону и попадаем неожиданно на какой-то фестиваль. У них день, ну как их там, когда, ну короче, у них праздник. И посередине деревни в горах у них, значит, такой ипподром и 600 всадников. 600. А кони у них местные, они поджарые, такие стройные, значит, все черные. И, знаешь, они таких, ну, такие жилистые. Вот они могут лазить по горам и по скалам. Вот знаешь, как горные бараны, вот этот. Вот ты вот на этой лошади ты можешь добраться вот куда хочешь. Так что вот, ну, альтернативка окей. Какая. Но ощущение, знаешь, когда вот эти вот ребята из Самары, они такие говорят: ну, мы там прогуляли, а здесь-то такое. Ну, знаешь, посмотрели, мимо нас пробежало 600, потом они еще кружочек сделали, дети скачут. Ну, знаешь, такое ощущение интересное.
0: Давай на позитиве микропаузу музыкальную и перейдем к новостям твоей мотомастерской.

0: Продолжаем, и согласно заявленному анонсу, немного о мотомастерской МотоМ, как она поживает, давненько о ней не было рассказа, прошу.
1: Слушай, все работает, то есть ну, на таком пределе, что аврала еще нет, но все плотненько. То есть благодаря вот этому растянутому, как бы растянутой весне, которая там то тепло, то холодно, то тепло, то холодно, немножко люди так подрассосались, поэтому, слава богу, у нас такого жуткого аврала не было. Сейчас работаем в режиме, все делаем, сколько подвозит, столько уезжает. Но работы, как бы, меняем аккумуляторы, колодки.
0: На улице вы выгоняете?
1: Нет, мотоциклы, да, как бы ждут, конечно, там кто-то запчастей, кто-то там чего-то выгоняем. Да, мотоциклов стало больше, но как бы таких вот как бы авралов нету. Короче, начали делать шиномонтаж человеку, у него подшипник вывалился.
0: Вот. То есть довольно типичная история, да?
1: Да, ну, спецованное колесо, и что-то там произошло, и подшипник начал вырабатывать алюминиевую ступицу.
0: Ого,
1: ага. Вот. Но ступица как бы сама по себе $450-500 стоит. И плюс это все распиновать надо, и еще найти ее, еще привезти. А ездить-то хочется. А лето-то короткое.
0: Может, какой-то чопик вбить, знаешь, что-нибудь такое.
1: Слушай, ну,
0: запрессовать.
1: Если нельзя, но очень хочется, то люди делают такие штуки, знаешь, набивают туда этим керном, поднимают этот алюминий, намазывают клеем, все это запрессовывают и какое-то время ездит. Но мы как бы делаем так, у нас есть Паша Адреналин на 9 января, у него мастерская, и у него есть это станок по напылению. Но я думаю, что таких станков по напылению в городе много, но у мотоциклиста только один.
0: В смысле, прямо вот навариваешь металл, получается,
1: нет,
0: да?
1: Нет, с огромной скоростью, под высоким давлением, специальный продается порошок. Вот если тебе алюминий нужно напылить, то значит алюминиевый порошок. Если металл, значит с металлом,
0: как бы,
1: с латунью.
0: Как наплавка такая получается.
1: И как бы она получается чуть крепче, чем наплавка, потому что она как бы вбивается, и ты знаешь, как получается, как вот эта часть как бы как кованая у тебя получается.
0: Ага.
1: Но я очень далек от этой технологии, потому что специалист занимается. Кстати, у меня клиент говорит: а куда ты повез мое колесо?
0: Я говорю: продам сейчас.
1: Я говорю: в мастерскую.
0: На Авито.
1: Он говорит: а что, вы не можете сделать? Я говорю: нет, у нас станок один на всех, и второй нам не нужен, потому что так хоть он чуть-чуть зарабатывает деньги и содержит его. А так мы все купят по три станка в городе, и все останутся без работы. Я говорю: поэтому что-то возим в другие места. А, ну понятно. И, значит, он даже сам ездит на таком колесе, то есть напыляет себе эти микроны, проверяет на усадку подшипника, то есть там не надо фрезеровать. То есть он настолько мелкий вот этот наплыв делает, и потом, значит, подпрессовывает, смотрит и опять напыляет и вставляет.
0: Но это можно починить и долго будет ходить, кстати, наверное.
1: Ну, вот он говорит: я себе 2 года назад починил, говорит, все, говорит, работает, все отлично. Ну, это... вообще правильно, мы ступицу заказали, придет и поставим новую.
0: Ясно.
1: А это будет на всякий случай.
0: Что-нибудь новое для себя вы стали делать? Какой-нибудь там пошив кофров, полировка сидений?
1: Слушай,
0: что-нибудь такое?
1: Стали, но вот что-то не хочется говорить, а то украдут.
0: А, идею?
1: Да. Но стали, да, у нас там кое-что начало функционировать параллельно, ну, для мотоциклов. Но, в общем, пока...
0: Слушай, а вот эти ужасные слухи, что там все снесут, это все как-то пока в воздухе повисло?
1: Нет, это все повисло в воздухе, да. Ну, пока все спокойно. Там 2 корпуса снесли, а еще 2, которых собирались сносить, что-то не сносят.
0: Слушай, а сколько вас уже пугают этим? Уже 2-3?
1: Ну,
0: 3?
1: Мы когда заезжали 15 лет назад, нам сказали, что на следующий год все снесут. Вот, нет, ну сейчас уже как бы больше пугают, чем первые разы. Ну, в общем, мы сидим до талого, как свершится, так и свершится. Я уже много раз говорил, если есть хорошие места, но есть, предлагайте, но есть маленький нюанс. Ты приходишь, и так не хочется уходить, уже место намоленное.
0: Да, это понятно, конечно, да.
1: Столько клубов всяких, все друг друга, как в деревне живем, в центре города, знаешь, как все в деревне, все здороваются.
0: Здорово, Алексей!
1: Да, там все друг друга знают уже там десятилетиями, там, директор столовой придет, там о чем-нибудь поговорит, начальник службы безопасности, ходим. Ну, это интересно.
0: Будете что-то выставлять свое от мастерской на Балтик Ралли? Вообще по тюнингу?
1: Слушай, у нас есть несколько мотоциклов. Я думаю, что мы что-то будем выставлять. Но мы всегда от нашей мастерской выставляем. Я что хочу сказать. Вот буквально позавчера человек прислал сообщение, по-моему, он из Москвы. Мотоцикл привезет. Ну, такое что-то похожее на бобер. Такого голубовато-синеватого цвета, но в таком в тональности такой хороший сделан этот. Он прямо фотку прислал на эвакуаторе. Вот. Гельмут строит мотоцикл, обязательно привезет. И еще несколько человек уже подали заявки, что они точно привезут.
0: То есть народ пишет тебе или звонит, да, связывается с тобой.
1: Да, но как бы знаешь, вот я хочу сказать, что намного активнее, чем предыдущие пару лет.
0: Ну, то есть, здорово.
1: Ну, я думаю, что конечно, да. Хорошо. Потому что я чувствую, что чем ближе к часу X, наверное, мотоциклов будет. Будет мотоцикл, который случайно к нам попал с музыкой. Знаешь, этот Спайдер, ну, трехколесный, ага. И с прицепом. Его поймали на площади, где храм стоит, центральный, кафедральный в Выборге, ну, недалеко. Он там ночью поставил всю музыку и, короче, гонял. Его там пришли, нахлобучили и сказали, езжай в кастом-зону. И, короче, он говорит, меня тут со всего города гоняют, сюда загнали. А у нас уже кастом-зона закончилась. Мы уже все призы вручили. И вот он, значит, последний день заехал, как включил свою шарманку. И, в общем, началась
0: дискотека. И стал вашим постоянным
1: участником. Да, и началась дискотека. И никто не пошел на концерт, короче. И этот раз говорит, мне так понравилось, можно я опять приеду? Я говорю, давай. Давай, говорю, приезжай. Так что, я думаю, место найдем всем. Приезжайте.
0: Напомним, что речь идет о кастом-зоне, которая будет организована на мотофестивале в Выборге на Балтик Ралли. И Алексеевич у нас рулит этим делом. Он руководитель этой зоны. Связывайтесь с ним, он доступен во всех сетях и так далее. Или через нас,
1: да,
0: если
1: мне
0: что.
1: Мне пишут прямо на почту, все нормально.
0: Если у вас красивый байк, или вы его доделываете, уже точно знаете, что успеете доделать, приезжайте, привозите. Пусть люди посмотрят на вашу работу, правильно?
1: Да, вот маленький нюанс. Люди спрашивают, а по какому критерию вы выбираете? Типа, мой байк протянет или нет? Хочу заявить, что у нас не чемпионат мира, у нас не чемпионат страны, и у нас уличная кастом-зона. То есть слово «уличная», она уже чуть-чуть попроще, то есть у ней меньше правил, которые там, допустим, на какой-то выставке тебя еще выбирают, скажут, это можно, это нельзя. У нас можно все, потому что в основном мы все это делаем, ну как мы, призы есть у нас, награды есть, но это мы все делаем для горожан и для туристов, которые должны прийти.
0: Но все равно же есть номинации, все равно же есть приз зрительских симпатий, да, там что-то там, лучший мотор.
1: И это вот лучший способ привлечь местное население и туристов в город, чтобы они поучаствовали в каком-то мероприятии. И если ваш мотоцикл займет приз зрительских симпатий города Выборга...
0: Это почетно.
1: Да, но маленький нюанс. Жителей города Выборга вот столько, а отдыхающих в 6 раз больше. То есть это почти...
0: 60 раз! Какое в 6, да. Ну что, будем заканчивать, наверное, на этой позитивной ноте.
1: Да, давай не на позитивной. Ну, давай. Номера стали там гораздо дороже. Но я успел еще после Нового года.
0: Где? А, номера в смысле проживания.
1: Номера проживания, я думал, ты... ну, квартиры посуточно, блин.
0: Ну, есть палатка.
1: Да, кстати, есть палаточный
0: вот
1: городок.
0: Вот и все, да, будет тепло.
1: С пляжем.
0: С пляжем, да. Палаточка. Спасибо тебе большое, Алексей Марченко, байки про байки, только что вернувшийся вечерней лошадью из кавказских мест.
1: Да.
0: Спасибо и счастливо. До следующего четверга.
1: Всего доброго.
0: Спасибо.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Всем еще раз привет. В эфирной студии Александр Цыпин по-прежнему. И мотоновости. Ежедвухнедельный эфир с участием Антона Серфера, Антон Юлов, мотоклуб The Hooligans MC. Антон, привет.
1: Всех приветствую.
0: Как твои дела?
1: Все отлично. Стартовал сезон. У нас за минувший период прошли открытия в большинстве регионов страны. Набирают обороты еще открытия. Еще там, если читать список, если у нас в конце останется время, я прям списком зачитаю, там какая-то прям чуть ли не сотня мероприятий. Ну, начну что? Рассказывать начнем. О том, что было, что
0: смотри,
1: мне наприсылали.
0: У нас множество видео подготовлено. Единственное, что оно может быть несколько бессистемным, но мы по ходу дела будем это дело там по возможности подправлять. Итак, начнем. С чего начнем? Что бы ты хотел вначале? У нас есть Norman Riders. По-моему, это было.
1: Поехали.
0: Давай, да. Тогда посмотрим немножко на видео от этого замечательного мотоклуба. Давай поглядим.
1: В минувшие выходные поздравили Norman's Riders с 12-летием.
0: Так.
1: Клуб достойный, во-первых, старый, во-вторых, отличительная особенность. Все участники клуба проехали ЖЖ. Это прям дорогого стоит. У них даже есть какие-то свои нормативы. Было весело, были приглашены другие клубы. В общем, все горело и пылало до утра. Клуб Norman's Riders поздравляем с днем рождения и заодно анонсируем их прохват, который будет в эту субботу, Свет Хеймдалля. Ну, они молодцы, они норманы, и поэтому они, у них все тематическая история. Сбор в 9 утра, старт в 10, место встречи сад Спартак под Вантовым мостом. Тематика, у них каждая история тематическая, инженерные сооружения речного судоходства. Шлюз, монумент Петра Первого, Шлиссельбург, Шандорный мост, каньоны реки Лава. В общем, у Норманов всегда очень интересно. Пробег будет как минимум 180 километров. Ну а после прохвата поедут в гости к The Hooligans MC Волхов на вечеринку по случаю открытия сезона.
0: Отлично.
1: Это про первое видео.
0: Так.
1: Так, дальше. Открытие. Стартовало огромное количество открытий, как небольшие по масштабам, например, 60 мотоциклов в городе Александров, но проводили хулиганы тоже. Иркутская область, город Шелихов, в которой тоже представители иркутского отделения The Hooligans MC поддержали местных байкеров. Город Ленск, Якутия. Так и более масштабные уже крупных городов, такие как во Владивостоке, Хабаровске, Томске, Нижнем Тагиле. В Нижнем Тагиле ребята отличились. В последнем, на открытии сезона, в колонии ехало порядка 400 мотоциклов. Там прям получилось все очень красиво.
0: Это Шелихов написано, это да. Видео от этих ребят. Ну, как мы говорили, да, немножко бессистемно, но
1: это, надеюсь, Иркутская область, да.
0: Антураж мы все-таки создадим, я думаю, да.
1: Там же у нас есть видео, ну, ты ставь, там хорошо. Народ разберется. Там же есть видео, как наши эстонские хулиганы посетили общее эстонское открытие сезона. И несмотря вот на всю эту политическую заваруху, непонятки, эстонские байкеры вполне отлично дружат с нами, с нашими, с российскими байкерами, и там все хорошо, и все вместе катаются, и политика никак на байкерские отношения не влияет. Хороший тост.
0: Хороший тост, кстати, да, действительно.
1: Так, нечто подобное, как у норманцев, будет проводиться 6 июня самарским отделением The Hooligans MC. Прохват без страха. Небольшое 250-километровое путешествие по живописным местам Самарской области со стартом в Самаре и конечной точкой на горе Стрельная. Не был там?
0: Нет.
1: Отличное место.
0: Верю.
1: Я в свой первый прохват, вот когда я 8500 километров ехал, заехал на эту гору, оттуда вид вообще.
0: Что видно-то? Прям.
1: Волга.
0: Весь мир.
1: Волга. Матушка Волга. Красота. Поля. У меня до сих пор вот эта фотография где-то на заставке стоит. Родные места, можно сказать. Продолжим. В эту субботу, 23-го, помимо Волхова, о котором мы уже упомянули, состоятся открытия сезона в следующих городах: Братск, Кунгур, Шуя, Шадринск, Архангельск, Иркутск, Тула, Мурманск, Кострома, Великий Новгород. В Великом Новгороде будет и открытие, и автопати, все как мы любим. Абакан, открытие сезона в Карелии, в Петрозаводске. И еще порядка 40 открытий, которые можно перечислять и перечислять.
0: Слушай, а можно говорить, что как-то идет вот это вот, если такую шкалу выстроить, то идет как бы на юге как бы раньше, в средней полосе чуть попозже.
1: Да,
0: ну, то есть имеется в виду как-то за асфальтом, как-то он становится сухим в этих краях.
1: Чем севернее, там тем позднее.
0: Да-да-да.
1: Ну, Мурманск молодцы, видишь, рано открылись.
0: Но
1: открываются.
0: Там у них сопки, там, может быть, на сопках сухо уже.
1: Ну вот я как-то в Мурманск приезжал там в июне, в конце июня, и там говорили, вот недавно снег сошел, хорошо, уже в футболке можно ходить первый день. Вот, так что там по-разному все.
0: Вообще отважные, конечно, люди в России живут в таких местах, где солнце редко бывает.
1: Хотя вот в начале апреля я там был в Кировске на лыжах, и там же тоже хулиганы есть. И там так тепло было, теплее, чем в Питере. И они на мотоциклах уже выехали в эти дни. Потом, правда, опять снегом завалило все. Но бывают хорошие времена.
0: Я все боюсь забыть спросить. Спрошу сразу. Насчет Хулиганс Family Fest. Все в силе?
1: Moto Family Fest 30 мая. Да, мы к нему еще перейдем.
0: Ага, отлично, все. Главное не забыть. Ну вот у нас длинное видео пошло. Оно все интересное. Пусть оно и идет. Продолжай. Что там еще у нас интересного?
1: Так, пока говорим об открытиях сезонов и прохватах, пришло время поговорить о том, как двигаться правильно в колоннах, потому что это всегда боль, особенно в начале сезона, особенно для фрирайдеров. О ключевых ездах в колонне.
0: Да, давай, я тогда, знаешь, даже что, извини, давай еще раз. Вчера мы это, у нас вчера были наши коллеги как раз говорили об аварийности, связанной с питбайками, и мы подставили видео с открытием этого сезона, и вот сейчас огромная колонна поедет, тоже фоном это, извини, по поводу движения в колонне. Есть какие-то, наверное, правила, может быть, ты напомни, особенно начинающим байкерам, да.
1: Кое-что напомню. Мне больше всего нравится то, что у Norman's Riders на их сайте опубликован. Там все четенько. Они каждый год перед началом сезона все это напоминают. И большинство клубов напоминают об этом на своих страницах. Собственно, все очень просто. Первое...
0: Вот мы смотрим, смотри. Вот они выезжают по 3 или по 2. Вот тут даже не понятно. Или по 4. Вот они едут.
1: Ну вот я видел, что в Москве выезжали по 4. Здесь,
0: по-моему, по 3,
1: не
0: по-моему.
1: Очень хорошо вижу. Да. Но не суть важно. Самое главное — ехать со скоростью потока и никогда не пытаться ускоряться, показать, как я могу, вот это вот на заднем, на переднем, не ездить, не вилять между участниками движения. Встал, зафиксировал, кто едет впереди тебя, и до конца прохвата едешь спокойно на одной дистанции от него, не совершая резких движений.
0: Передачи, грубо говоря.
1: Скорость может быть разная. Видали мы покатушки и такие прохваты там на 80 и на 100 километров в час.
0: Но это уже не прохват, это уже какая-то гонка.
1: Ну почему, если там порядка 40 километров надо проехать. Вот, как, например, на Moto Family Fest мы же ехали с обелиска памяти жертвам войны, вот под Гатчиной, и там мы, наверное, километров 20 ехали и развивали скорость до 60 км в час. Ну, там очень большая колонна была, и шли в две, и получается, ехали довольно медленно. А бывает, когда там колонна небольшая, там 50-70 мотоциклов, там можно и 120 идти. Вот. Так вот, первое. Не совершаем резких маневров и едем со скоростью потока. Если в шахматном порядке, ну, практически всегда колонны ходят в шахматном порядке. То есть есть парадная колонна, где колесо в колесо, но это очень редко, когда у кого получается. Это прям тренироваться надо, это только у клубов обычно получается. В шахматном порядке, потому что всегда есть, если что, возможность сманеврировать как-то. Опять же, по трассам, по улицам городским, небольших колоннах обычно идут в два ряда. То есть, соответственно, что-то случается, есть возможность как-то сманеврировать.
0: Чуть-чуть, я тебя попрошу, буквально немножечко вот отодвинь, а то у тебя попадает ус и издает звуки. Вот такие.
1: Избегаем резких ускорений, резких торможений. Любые перестроения в рамках колонны не рекомендованы. Если ситуация возникает, необходимо либо показывать поворотник, либо рукой. Ну, потому что может вызвать очень большое удивление ваш резкий маневр.
0: Слушай, а какая-то вот какие-то люди, которые руководят и показывают пример, какие-то там отсечки сбоку едут, как-то можно на кого-то ориентироваться, на какого-то, грубо говоря, дежурного по колонне? Есть какие-то такие люди?
1: Всегда надо ориентироваться на едущего перед тобой. Те, кто едут впереди колонны первые, они знают, что делают, они знают маршрут, у них там все в порядке. Обычно они держат связь с последними в колонне для того, чтобы знать, что происходит. Отсечка работает по своему графику, отсечке не надо мешать. Отсечка едет так, как едет. Опять же, там в официальных колоннах не всегда есть отсечка, если там перекрывается весь город. Да, отсечка, она заменяет вот эти все официальные истории.
0: Объясни людям, кто не знает, что такое отсечка.
1: Отсечка – мотоциклы, которые помогают движению колонны без разрывов.
0: Мотоциклисты в спецодежде, правильно?
1: Не обязательно в спецодежде, могут быть обычные мотоциклисты. Их задача – предотвратить столкновение пешеходов или едущих перпендикулярно машин.
0: Ну, из названия следует. Отсекают,
1: да. Обеспечивают движение колонны непрерывное, с нужной скоростью, как решили
0: роскопы. Я видел, подъезжают к перекрестку, к переулку, например, или ко двору, из которого может выехать кто-то, и прямо встает перекрестку. Вот это вот их работа.
1: В том числе. Бывают и пешеходов отсекать приходится, особенно на центральных улицах города, или где нерегулируемый пешеходный переход, пошла колонна 300 мотоциклов, а пешеходу надо. Ага. Легче перед ним поставить мотоцикл и сказать: подождите 3 минуты, пожалуйста.
0: Ага. Но это не вооруженные люди, это нормально. Или по-разному.
1: Ну как можем быть вооруженным и одновременно ехать на мотоцикле? Конечно же, да. У вас должны быть все необходимые документы. Ну, крайне желательно там страховки, все остальное, иначе могут остановить всю колонну.
0: Ну, а какой-нибудь, собственно, зонтик, там, дождевик, ну, вдруг знаю. Погода плохая.
1: Ну, все знают заранее, как выезжать, какая будет погода и так далее. Если надо, то выезжают заранее в дождевике. Если ехать по центру Питера, так там, в принципе, идет дождь, ну, и идет, как бы, и зачем тебе дождевик? Вот. И есть еще знаки, обозначающие различные движения внутри колонны. Ну, собственно, об этом почитайте.
0: Ну, типа жесты руками.
1: Да.
0: Ясно. Хорошо.
1: Так, продолжаем. У нас, кстати, уже времени-то маловато остается.
0: Ну?
1: После часового выпуска как-то мы уже захотели, да, побольше. Так, я хочу передать, пользуясь случаем, привет и пожелание скорейшего выздоровления Федору Михайловичу из Москвы, который по дороге на самарское открытие мотосезона немножко разбился, сейчас лежит в Ульяновске в больнице. Мы тебя все поддерживаем. Ну, собственно, выздоравливай и скорее в строй обратно. Так, дальше поехали. Вторая половина мая ознаменуется огромным количеством фестивалей по всей стране. Ну, это понятно. Сейчас уже тепло, на югах уже еще уже теплее. Небольшие мотопикники, как был в Кирове 16 мая. Там собиралось достаточно внушительное количество представителей различных клубов и фрирайдеров. И такие пикники практически везде происходят. И какие-то большие мероприятия. Вот, например, мото-рок-пикник «Край весны» в Ставропольском крае 22 мая. Это уже у нас завтра. У нас на эти выходные вообще безумное количество мероприятий. Мотопикник «Таврс». Локальные фестивали небольшого формата «Рев Поволжья» в Самаре. Мотофестиваль «Золотые крылья» в Твери. В основном организовывают все клубы, мотосообщества. Волгоградская область, Black Label MC организовывают Black Label Weekend. Чистое небо, Сергиев Посад, рок-байк-фестиваль. Многолетние фестивали, которые все любят, ждут, которые являются точкой притяжения. Как, например, мотофестиваль «Рок над водой», это Волковская, Московская область, тоже в эти выходные. Нефест, женское мотообъединение города Самары проводит. И еще огромное количество

0: Инди – это свободные мотоциклистки. Думаю, конечно же, что нарядиться любят все мотоциклистки, и там некоторые были не свободны, но по легенде, да, вот прям невестки прокатились.
1: То есть там прямо можно жениться прямо там, грубо говоря, нет? Или хотя бы договориться об этом?
0: У меня нет данных о том, что свадьба состоялась какая-то, но очень надеюсь, что в каком-то виде да.
1: Ага.
0: Так. Дальше у нас не за горами начало лета, праздник 1 июня, День защиты детей. Традиционно, понятное дело, там это будет и в Колпинском отделении The Hooligans MC, и анонсировано огромное количество мероприятий, и поедут, как всегда, осты поедут в детский дом, и, в принципе, вот на 1 июня есть традиция очень многих ездить в детские дома, либо в какие-то детские учреждения поддерживать. Есть даже акции «Байкеры детям», проходят в различных городах Сибири, вот Братск, Чита. Мероприятие «Игрушечный пробег» проходит в городе Свирск в Иркутской области. Проект «Мототерапия 56» в Оренбурге. Это то, что происходит системно на протяжении многих лет. Ну и, соответственно, если развивать мысль о детях, если у вас были представители, которые рассказывали про то, как борются с питбайками, да, сейчас вот эта вот волна пошла, это ее не прямо, остановить. Да,
1: прямо не остановить, действительно.
0: Да, интересно было еще, кстати, 16 мая же было открытие мотосезона в Москве, которое...
1: Одновременно было с петербургским.
0: Да, которое набрало вроде как максимальное количество за все время существования мотооткрытий в Москве. Причем там было мотоциклов настолько много, они от Воробьевых гор выезжали, ехали по Садовому кольцу и возвращались.
1: И не помещались, да?
0: Да, и то есть когда первые возвращались, по легенде, не знаю, правда, неправда, сам не присутствовал, но порядка 200 мотоциклов не успели выехать, потому что мотопробег заканчивался, потому что первые уже приехали. Вот. И интересная статистика. В Москве было 120 тысяч мотоциклов, за последний год было приобретено 20 тысяч мотоциклов.
1: Да.
0: Это прям сильно серьезно, то есть рост популярности мотоцикла, это, ну, огромный рост, там к 20% скоро может приближаться. Вот, это прям безумие какое-то.
1: Ну, что у нас там? У тебя же очень много приготовлено, давай еще что-нибудь интересное.
0: Идем дальше. Международные новости. Мы в прошлом выпуске говорили об убийце Харлеев от китайцев. Теперь они выпустили вообще чудесную новость. Я даже не знаю, как это рассказать. Китайский спортстер, убийца спортстера, гроза 1200. А теперь еще и китайский хардтейл боббер, который у нас на вилке спрингер с жесткой рамой, вот, отлично, значит, чоппер с жесткой рамой, без задней подвески, телескопической вилкой спрингер спереди, 1200-кубовый мотор, и все это выглядит как какой-то безумный спорстер, возвращение куда-то в старину, и самое прикольное, что мотор 1200-й имеет те же диаметр цилиндра и ход поршня, что и Эвик, Harley Davidson Evolution Sportster двигатель старый.
1: То есть запчасти подходят, получается?
0: Вопрос не в этом, вопрос в том, что они взяли хорошие старые, может быть, даже уже давно забытые.
1: Но проверенные и надежные.
0: Проверенные и надежные, да, возродили со спрингером, с жесткой подвеской. Это прям вот, посмотрим, насколько зайдет, но мне кажется, это очень круто.
1: Будешь
0: это...
1: покупать?
0: Надо посмотреть цену, я, кстати, не узнавал пока, вот сколько оно может стоить, но это может быть прям очень интересно. То есть это готовый кастом, вот тебе, пожалуйста. При этом у них там фары светодиодные, все красиво. В общем, честный бобер под Харлей, прям вот под Харлей. Они молодцы. Немножко по спортивным мероприятиям пройдемся. Гонки на гаревой дорожке. То, что мы обсуждали когда-то. 20-22 мая Самарская область, 22-24 мая Саратовская область, Балаково, это как раз рядом. Первый этап первенства России гонки на гаревой дорожке 25-27 мая. И второй этап первенства России на гаревой дорожке 30-1 июня 26 года. Что такое гаревая дорожка, мы уже разобрали.

0: Это, в принципе...
1: это вы разобрались, а мы, простые люди, не очень знаем.
0: Ну, по сути, это аналог спидвея. Вид мотоспорта был, по-моему, в 1923 в Австралии
1: придуман. То есть придуман. Вот сейчас вот видео не соответствует сейчас
0: этому? Не-не-не, это немножко другое, это ралли-рейды, это будет попозже. А гонки по гаревой дорожке, это вот не мотокросс, а
1: шоссейные
0: гонки по кругу.
1: Которые...
0: Да, вот помнишь, когда заднее колесо заносит?
1: Да-да-да.
0: Вот. Специально проложена поверхность либо гранитным крошкой, либо вот гаревым, для того, чтобы мотоцикл ехал вот немножечко боком.
1: Так, по полубокам.
0: Да, и, да, по-моему, да, у них 4 круга. Они соревнуются тоже на 500-ках, 250-ках, 125-ках. Кто первый приедет? И все это вот можно на стадионе видеть. Вот то самое, что мы там наблюдали у американцев, было очень сильно популярно в свое время.
1: Ясно.
0: Очень зрелищный вид спорта. Так, едем дальше. Ну вот как раз вот это вот видео, это видео с предыдущего этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Это у нас было золото Кагана, Баха, золото Кагана. И вот это вот видео, которое предоставлено компанией, не компанией, а командой BN Racing, команда адаптивных спортсменов, представитель которой занял 3-е место, поднялся на пьедестал. И в эти выходные в Чечне проходит 2-й этап ралли-рейдов. BN Racing будет также принимать участие. Соответственно, там же категории есть КАМАЗы, есть багги, квадроциклы.
1: И мотоциклы, соответственно.
0: И мотоциклы, да, вот 450-кубовые. Ну, потрясающий вид спорта, на самом деле. То есть там...
1: Это для очень отважных, мне кажется, да.
0: Да. Идем дальше. Трофи рейд Батыр Трофи 22-24 мая пройдет в Удмуртской республике. 22-24 мая Магнум Трофи, Ленинградская область, станция Инима. Первый этап чемпионат. Нечетко написано у меня, ЧИП написано, Новосибирской области. Расшифрую, расскажу. Эндуро на мотоциклах 22-25 мая, Новосибирск. Гран-при по мотокроссу 30 мая, Свердловская область, Верхняя Пышма. Мотокросс «День города» 30 мая, Чита. Второй этап «Гран-при ветераны», мотоциклетный спорт 30 мая, 1 июня, Сахалинская область, Корсаков. Второй этап открытого чемпионата и первенства Амурской области по мотоциклетному спорту, мотокросс 30-31 мая 26 года. Кубок X-Enduro «Буйные есть» 5-7 июня 26 года в Екатеринбурге. Всероссийские соревнования по мотокроссу с коляской 5-8 июня, Омская область, город Тара. 13-19 июня, легенда Урала, Республика Башкортостан, второй этап. Кульминация спортивного сезона, ралли-рейд «Шелковый путь» в 2026 году пройдет с 8 по 22 июля. Это вот по ралли-рейдам, ну... Ралли-рейды – это вот как Дакар, да, это вот, вот вершина, по-моему, вот этого вот спорта. Я вот чем дальше изучаю, тем больше
1: мне это нравится. Да, да.
0: По летним мероприятиям кратенько. Мото-барахолка Белгород 30 мая. На июнь особо залезать не будем. Мото-Family Fest наш любимый 30 мая состоится по плану.
1: Во сколько? Группы. Во сколько? С утра?
0: Да, с 12 часов. Следите за афишами. Там стрельба начинается, по-моему. Там же еще финал соревнований по стрельбе. Он вроде как с 11. Будет организован большой прохват. Покатаемся в колонне. Группы заряжены.
1: Ты скажи главное, еда будет?
0: Обязательно.
1: Вот все.
0: Еды будет много.
1: Приедем.
0: Детские развлечения. В общем, там много всего. Ну, что еще из интересного? Из интересного, 12-14 июня на слете The Hooligans MC в Беларуси мы презентуем в Беларуси книгу «Свобода или жизнь с мотоклубом «Хулиганы». Если кто-то из журналистов хочет получить аккредитацию, обращайтесь в личку. Ну, а так нас в июне ждет жара и куча фестивалей, Севастополь, Штоль.
1: Поедете? Готовимся. На Штоль поедешь?
0: Да думаю, да, тут рядом.
1: Ну да.
0: На эти выходные у нас и Кингисепп еще есть. У нас список мероприятий довольно большой. Чего и вам желаю. Катайтесь, наслаждайтесь жизнью. А еще поздравляю с патч-пати отделения Ростов, которые будут праздновать это все дело в эту субботу.
1: Ну, это, кстати, большой праздник для клуба, прямо серьезный,
0: конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: Ну что, спасибо тогда тебе большое за предоставленную информацию. Опять же, удачи тебе. И напоминаем всем, кто организовывает какие-либо мероприятия мотонаправленности, обращайтесь к Антону Серферу, он же Антон Юлов, The Hooligans MC, автор и ведущий этой рубрики. И, может быть, ваши новости, если они нормальные, то они войдут. А они все нормальные, в принципе, да, могут войти в этот перечень событий. Спасибо Антону, счастливо, до новых встреч.
0: Увидимся.
1: Обязательно.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.
4: В 16 часов в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

Моторадио. Your lifestyle. Полчаса ретро.

Тони Беннет и популярный стандарт «It had to be you» – «Это должен был быть ты». Песня 24-го года Ишима Джонса на слова Гаса Кана. Здравствуйте, это программа «Полчаса ретро», в студии автор и ведущая программа Александра Хармашова. В 2026 году исполняется 100 лет со дня рождения великого певца Тони Беннета. И, конечно, этому событию я посвящу не одну программу, а целый цикл, может быть, даже передач. Хотя, в общем-то, Тони Беннет никогда не был обделен вниманием программы «Полчаса ретро» и при своей жизни. Его не стало 3 года назад, в 2023 году. И вдохновило меня также на это событие подготовить программы, даже цикл программ, не только столетия Тони Беннета, но и концерт, на котором я побывала. На концерте Тони Беннета, увы, конечно же, я никогда не была. И, конечно, никогда уже не буду, потому что его нет. Все, закончилась его карьера за несколько лет до его смерти. Он довольно тяжело болел, но выступал сколько мог, до последнего буквально момента. А побывала я на одном интересном концерте в Санкт-Петербурге, о котором я расскажу вам чуть позже. Как это все связано с Тони Беннетом, и что я на нем услышала, и что я на нем узнала. А сегодня в программе мы послушаем фрагменты из альбома Тони Беннета 1957 года, который так и называется «Тони». Это 4-й альбом в его дискографии, и он был записан вместе с оркестром бенд-лидера Рэя Конефа, очень известного американского композитора и аранжировщика, и бенд-лидера 60-х годов, который создал свое особое звучание, которое мы слышим также и в этом альбоме Тони Беннета. Следующая песня называется «I'm just a lucky so and so». Это песня 45-го года Дюка Эллингтона на стихи Мака Дэвида, которая тоже стала джазовым стандартом. Тони Беннет в программе «Полчаса ретро».

Программа «Полчаса ретро», в которой сегодня у нас главный герой Тони Беннет. А концерт, на котором я побывала, это был концерт филармонии джазовой музыки, в которой я тоже работаю параллельно. Концерт не для широкой, безусловно, публики, но туда вообще особо много народу-то и не ходит. Слишком изысканная музыка вообще, и джаз, как, наверное, принято сейчас считать, стал уже не насколько популярной музыкой, каким он был 100 лет назад, вот так, во времена свинга. Популярная танцевальная музыка в стиле свинг, это тоже джаз, ну и так далее. Не будем вдаваться в эти подробности. Сейчас он стал нишевой музыкой, и, безусловно, в филармонии джазовой музыки ходят те люди, которые что-то в этом понимают, ну или, может быть, приходят узнать о том, что такое джаз, послушать это. И вот есть у филармонии джазовой музыки такой постоянный друг. Это американский музыкант, который родился в Санкт-Петербурге, но в возрасте 3 лет родители увезли его в США. Там он и выучился. Это прекрасный джазовый гитарист Илья Луштак, которому удалось поработать на нью-йоркской джазовой сцене со многими очень известными музыкантами и записываться с ними. Также и в России он частый гость и выступает с нашими разными музыкантами. И в этом году Илья Луштак предстал перед петербургской публикой в совершенно неожиданном вообще образе. Он подготовил вместе с оркестром филармонии джазовой музыки программу посвящение Тони Беннету. Оказывается, Илья Луштак еще и прекрасный вокалист, который, в общем-то, и раньше пел, но я никогда не думала, идя на этот концерт, что это будет настолько здорово и настолько похоже на оригинал. Причем это не было каким-то пародийным зрелищем, безусловно. Это была вдумчивая, серьезная программа с легкими комментариями, но не в стиле Фрэнка Синатры, который всегда отличался своим артистизмом на сцене и представлял свою программу именно как больше как артист, даже не как вокалист. Хотя и вокалист, конечно, он божественный, Фрэнк Синатры. Ну а вот Тони Беннет, он отдавался целиком пению, и Илья Луштак в своей программе посвящения, он просто делал какие-то комментарии по поводу творчества Тони Беннета, немного сравнивая его с тем же Фрэнком Синатрой и так далее. Давайте послушаем еще одну песню из альбома Тони Беннета 1957 года «Тони». Это знаменитый стандарт «Take a Chance on Love». Тони Беннет, популярная песня 40-го года из мюзикла «Хижина в небе».

Тони Беннет в программе «Полчаса ретро». И вы знаете, сейчас очень много разных. Сейчас вообще время концертов-трибьютов в России из-за того, что у нас не такая бурная гастрольная жизнь, и зарубежных артистов мы видим очень мало, но буквально какие-то единичные случаи только. Но трибьюты были всегда, что касается творчества, например, Фрэнка Синатры. И в США, и у нас тоже были. У нас есть один великолепный трибьют-проект – это московский композитор и певец Дмитрий Носков, на концерте которого я бывала несколько раз в Санкт-Петербурге. Это действительно очень качественное посвящение Фрэнку Синатре, причем это тоже не пародия никакой, там, это просто шоу в стиле Фрэнка Синатра с исполнением, естественно, очень качественным исполнением его песен из его репертуара. А вот что касается Тони Беннета, то никогда в России не было никаких трибьютов ему. Во всяком случае, я ничего об этом не знаю. Но за рубежом, может быть, и есть. И вот Илья Луштаг, этот американский гитарист, вдруг оказался большим знатоком творчества Тони Беннета. Он бывал на его концертах, и поэтому то, что он исполнял на сцене в Санкт-Петербурге, это было действительно очень в стиле, в духе Тони Беннета. И очень много интересного я узнала о Тони Беннете, которого он тоже сравнивал постоянно с Фрэнком Синатрой. Их разница в возрасте всего лишь 10 или 11 лет, где-то так. Но это совершенно разные артисты, несмотря на то, что и репертуар у них часто совпадал, и, в общем-то, манера исполнения тоже в чем-то похожа, конечно же. Но, тем не менее, Фрэнк всегда был на сцене больше артистом, а вот что касается Тони Беннета, то он прежде всего вокалист, который, в отличие от Фрэнка Синатры, который не знал, даже нотной грамотны, говорят, во всяком случае, учился пению профессионально, изучал пение бельканто, и поэтому он действительно воплощал на сцене именно идеального певца, на мой взгляд, и так оно и было на самом деле, не только на мой взгляд. Следующая песня из альбома 57-го года Тони Беннета «This Foolish Things», стандарт, песня на музыку Джека Стрейча. Это английская песня, которая была написана тоже, разумеется, в прошлом веке. Очень старая мелодия и очень популярный джазовый стандарт. Тони Беннет.

Тони Беннет и хит 1933 года, песня на музыку Харри Уоррена и на слова Элла Дубина «Бульвар разбитых сердец» из фильма «Мулен Руж» 1934 года. Эта песня. Сегодня мы вспоминаем Тони Беннета, которому в этом году 100 лет со дня рождения Тони Беннета отмечается. Конечно, этот певец не так известен в России, как Фрэнк Синатра, и мне хотелось бы донести до нашей публики, пусть даже не такой большой, и, конечно, до всех и до каждого это все равно не дойдет, это все равно музыка прошлого, и музыка довольно такая изысканной, как я говорила в начале программы, такое слово употребила нишевое, но, тем не менее, мне хотелось бы донести это имя для более широкой публики, чтобы вы узнали о том, кто такой Тони Беннет, если вы еще не знаете об этом. И если Илья Луштаг, который сделал программу посвящения творчеству Тони Беннета в филармонии джазовой музыки, сделает это еще раз, я искренне советую вам побывать на этом концерте. Обязательно, естественно, сообщу вам об этом. Я очень надеюсь, что такой праздник еще раз хотя бы непременно случится в нашей жизни. Ну а сегодня мы слушаем Тони Беннета 1957 года, альбом «Тони». И следующая песня называется «I'll be seeing you». Популярная песня о том, как кто-то скучает по любимому человеку, на музыку Сэмми Фейна. Она была написана в 1938 году и прозвучала она в бродвейском мюзикле «Прямо так».

Несмотря на то, что эта программа посвящения Тони Беннету, все равно я постоянно сравниваю его с Фрэнком Синатрой. Ну, действительно, очень много общего, и то, что оба итальянцы по происхождению и жили примерно в одно и то же, ну, в одно и то же время. Искренне восхищаюсь друг другом, я надеюсь, так это и было. Но, во всяком случае, Фрэнк Синатра с высоты своего возраста, хотя он не намного старше, но все-таки бы старше, чем Тони Беннет был, восхищался его голосом и его манерой исполнения. Манера исполнения действительно великолепна, потому что он постоянно совершенствовался, я имею в виду Тони Беннета, учился так, как это делают очень многие джазовые музыканты, подражая музыкальным инструментам, импровизациям саксофонным от лучших мастеров этого инструмента, и не только саксофонных, но и так далее. И это в одно время как раз и сместило его творчество в сторону от популярной музыки в сторону джаза. Это было как раз вот в конце 50-х годов. За что Тони Беннет и глубоко уважаем также среди джазового сообщества. Ну а мы слушаем следующую песню из альбома 57-го года Тони. Это песня «Lost in the Stars», «Затерянные в звездах» из одноименного мюзикла. Одноименного мюзикла 48-го года. А до этого, кстати, прозвучала песня «Love to Walk In». Это была песня Джорджа Гершвина 37-го года.

Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Разумеется, это только на сегодня все. С Тони Беннетом мы продолжим слушать его песни и говорить о его творчестве в дальнейших выпусках программы «Полчаса ретро». И одной из программ я даже решила посвятить такому, ну не то что сравнительному анализу, я не собираюсь делать никакого глубокого анализа, но будут звучать песни и Фрэнка Синатры, и Тони Беннета одновременно, ну, одни и те же песни, которые в репертуаре и того, и другого певца бывали. Так что слушайте программу «Полчаса ретро», слушайте Тони Беннета, ходите на хорошие концерты, даже если это трибьюты, и до встречи в эфире. Напоследок еще одна песня из альбома Тони Беннета 57-го года «Тони». Напомню, что альбом записан с оркестром Рэя Конифа. Очень такие тут богатые аранжировки со струнными, что очень красиво, естественно, звучит в сочетании с таким прекрасным голосом, как голос Тони Беннета. Это песня «Without a Song». Всего доброго. С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: полчаса ретро.
1: Автоновости.
2: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
2: При дружеском участии компании «Евроавто».
1: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. «Среда джаза».
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. И сегодня у нас в гостях один из организаторов и, конечно же, участников мотопробега Gentleman's Ride. Дмитрий Стригуненко. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Этот проезд в этом году уже прошел. И вот по свежим следам мы сегодня и поговорим вообще о том, что это такое. Ну, может быть, кто-то... Мы с вами уже встречались, но, может быть, кто-то слышит об этом впервые. И, может быть, кому-то захочется также в будущем принять участие в этом, поговорим о том, что для этого нужно и так далее. А вообще вот так для стороннего человека это примерно раз в год собираются люди, странно одеты, какие-то ряженые, в какие-то непонятные костюмы, на красивых мотоциклах и куда-то едут. Вообще, что это за идея? Это же такая вот чисто, мне кажется, английская такая вот джентльменская идея. Действительно ли это откуда-то из Англии пошло или нет?
1: Да, сейчас я все расскажу. Рад приветствовать, конечно же, да, всех мотоциклистов и тех людей, которые только готовятся ими стать. Других людей не существует в мире, я считаю. И... Я расскажу, откуда вообще взялось движение Gentleman's Ride или Distinguished Gentleman's Ride, достопочтимых джентльменов. Родилось это 15 лет назад в Австралии, где один из джентльменов, владелец классического мотоцикла, решил в поддержку мужского ментального и физического здоровья сделать некий заезд, чтобы заострить внимание общественности на существование неких проблем, с которыми столкнулись близкие ему люди. И это движение быстро было подхвачено его друзьями, приятелями, и уже буквально через 2 года десятками городов в разных странах измерялось количество проводимых мероприятий в один и тот же день. Тогда это была еще осень, сентябрь. Сейчас в связи с пандемией, с пропуском переместилось все на май.
0: Но это же не благотворительная акция какая-то. Ну, вы говорите, раз о здоровье, значит, как правило, это подразумевает, что это сбор каких-то денег идет в помощь, может быть, или в исследовании этой проблемы.
1: Да, конечно. Конечно. В мировом треке это сбор пожертвований в фонд рака простаты, и активно люди донатят денежные средства туда. В России, как известно, свой путь, и у нас в разных городах у нас разные организации этого мероприятия, то есть мы объединены одной идеей, но у нас нет центрального какого-то управления, да, которое бы этим занималось.
0: Значит,
1: и в разных городах по-разному. Это не клубная история. Это просто история людей, которые объединились вокруг красивых мотоциклов и образов, которые им по душе. И да, например, в Екатеринбурге в этом году собирали денежные средства, по-моему, 500 000 рублей собрали в фонд медицинский по каким-то там исследованиям о здоровье. Поэтому вот, такие дела.
0: Ну, то есть в Санкт-Петербурге этой пока такой вот цели вы не ставите себе такой цели?
1: Нет, в Санкт-Петербурге мы ставим цель одну. Это пропаганда культурного вождения мотоцикла и демонстрация всем тем, кто еще их боится. То, что бояться их не стоит, ими можно любоваться, и можно с ними дружить, можно с ними мирно сосуществовать, как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения.
0: Поэтому, наверное, вот нам и удобнее весна, когда все подзабыли о том, что на дороге существуют мотоциклисты, и вы такие красивые выезжаете, и все вдруг, ох.
1: Ну да, конечно, всем своим видом мы стараемся показать, что у мотоциклиста точно такое же человеческое лицо, как и у других участников движения, и у пешеходов тем более. И так как мы никуда не гоним, не нарушаем правила, то, собственно говоря, это должно дать уверенность всем людям, что мотоциклизм и жизнь мотоциклиста – это тоже безопасно и для них, и для него самого.
0: А вот этот джентльменский налет, ну, это я понимаю, что это австралийская акция была изначально, но это же колония английская, то есть, в принципе, наверное, им тоже не чуждо вот эти понятия, как джентльменство вообще. Это как-то культивируется в вашем мероприятии?
1: Ну, в первую очередь, это, конечно, культивируется путем некого создания некого образа вот того джентльмена, которого все представляют, когда об этом говорится, да, то есть это какой-то твидовый пиджак, бабочка или галстук, возможно, жилет, кеппи в момент, когда
0: Ватсон,
1: да, совершенно верно. Этот образ, он как бы, он является таким основополагающим для участия. Хотя, конечно же, с годами уже 15-й заезд прошел во всем мире. В этом году, хочу отметить, 109 стран и 1065 городов, в которых проводились эти заезды.
0: Все в одно время?
1: Все в один день, 17 мая, воскресенье, да. И более 100 тысяч человек, 100 тысяч, там 600 с чем-то райдеров зарегистрировались на этом сайте едином. И, соответственно, такое большое количество людей приняло участие в этом мероприятии. И, конечно, со временем расширились рамки, так сказать, дресс-кода и фейс-контроля, да, и, соответственно, количество мотоциклов и типы мотоциклов, которые допускаются к участию в таком мероприятии, и, соответственно, внешний вид райдеров, он тоже демократизировался. И, естественно, мы же не про правила и условности, мы про состояние души и про желание принять участие в красивом мероприятии, поэтому, если вдруг человек приезжает не в костюме и без бабочки, то это не означает, что его выгонят или не пустят для участия.
0: Если он на Яве приедет.
1: А на Яве как раз-таки самые классные участники. А вот владельцы спортивных мотоциклов, они не допускаются к участию в этом мероприятии, потому что они несколько диссонируют с общим составом участников.
0: А почему для Явы такое исключение, кстати?
1: Ну, потому что Ява — это классический мотоцикл, и его в нашей стране очень любят, потому что для многих людей это был первый мотоцикл или тот мотоцикл, которым они хотели владеть, но не могли, потому что был только Иш, а Ява была только у избранных, и поэтому к нему все как-то так трепетно и тепло относятся.
0: Угу. Тогда давайте подробнее о тех мотоциклах. Это я знаю, Триумф, да?
1: Наверное. Да, конечно.
0: Royal Enfield, Ява.
1: В первую очередь, конечно же, все сразу вспоминают мотоцикл Триумф, потому что это самая распространенная марка классических мотоциклов, которые производят. Ну вот у нас уже второй год продаются официально мотоциклы Royal Enfield. Фактически это индийские мотоциклы, но в них невооруженным взглядом, даже человеку неподготовленному, видятся британские корни. И Royal Enfield Петербург 2 года подряд является участниками нашего мероприятия, подготавливает шикарный приз, это шлем, который дарит по своему усмотрению одному из участников заезда. И это очень круто, и спасибо им большое. И это несмотря на то, что у них быстро образовалась собственная очень такое мощное комьюнити, они устраивают для них тоже свои
0: покатушки.
1: Дни, покатушки, да, и очень классные мероприятия.
0: Все-таки, вот вы сказали, это подразумевает определенный дресс-код присутствия на этом мероприятии, участия в нем. А как это, не противоречит ли это с наличием экипировки?
1: Ну, несомненно, в экипировке безопаснее. Но я сейчас, может быть, немножко крамольную мысль скажу и могу за это получить, как говорится, тухлых помидоров, но вспомните итальянские фильмы. Кто-то даже из нас был в Италии и видел этих итальянцев. Кто из них ездит в экипировке?
0: Да еще вы вспомните индийские фильмы. Кто там ездит?
1: Да. И здесь ведь экипировка, в ней, наверное, 75% эффективности от нее, как от защиты, и 25% эффективности от маркетологов, которые заставили нас ее купить. И поэтому при должном умении, квалификации и отсутствии желания показать, что ты самый быстрый, самый громкий и самый вертлявый на дороге, можно раз в год себе позволить выехать красиво в костюме.
0: Ну, если только раз в год.
1: Да, но обязательно в шлеме и, конечно, желательно в перчатках, чтобы в случае чего, конечно, защитить самое то, что должно быть защищено.
0: Ну, со шлемом понятно. Шлемы, кстати, тоже у джентльменов терминов, насколько я знаю, это к ним какое-то определенное требование есть, стилистическое.
1: Ну, я думаю, что кто соблюдает определенный дресс-код и стиль вождения мотоцикла, владеет мотоциклом классическим, тот, соответственно, и шлем подбирает себе не спортивного вида, а более классического. Это какие-то модели 3/4 или интегрального типа, но классические, которые не имеют каких-то аэродинамичных форм и вычурных раскрасок и расцветок.
0: А перчатки должны быть белые?
1: Ну, белые перчатки – это всегда красиво, но очень недолго.
0: Давайте сделаем небольшую паузу. Сегодня у нас в гостях организатор мотопробега Gentleman's Ride Дмитрий Стригуненко. Продолжим через пару минут.

0: Продолжаем наш разговор. Дмитрий, организатор, участник мотопробега Gentleman's Ride в Санкт-Петербурге. И вы сказали, что триумф – это, конечно, номер один для джентльменского пробега. И вы счастливый обладатель этого мотоцикла. А в чем его прелесть вообще?
1: Ну, я бы хотел сказать вообще в целом про классический мотоцикл, да, это, ну, есть такая поговорка, что классический мотоцикл плох во всем, но это шутка,
0: но
1: это шутка, потому что она означает, это аллегория такая, да, она означает, что он может все. Ну вот, на нем можно поехать и куда-то подальше. На нем можно поехать и по какому-то не совсем качественной дороге. На нем можно достаточно быстро ускориться, как и на других мотоциклах. На нем можно ездить степенно и красиво. И на нем удобная посадка. Это универсальный мотоцикл. Поэтому он называется классический, потому что он производится уже более сотни лет.
0: Я, кстати,
1: в таком виде.
0: Хотел спросить, что значит классический.
1: В таком виде производится более сотни лет. И остальные мотоциклы — это же производные от классического мотоцикла, которые пошли для удовлетворения каких-то нишевых потребностей мотоциклистов, райдеров. Да, кто-то ушел в круизеры, кто-то ушел в спортивные мотоциклы. И, соответственно, каждый из этих веток, она сокращает удобство от других функций мотоцикла, превращая, гипертрофируя какую-то одну. Или скорость, или удобство посадки с ногами вперед, да, как у круизеров. Классический мотоцикл, он универсален в этом плане. И поэтому он и привычен взгляду людей, неподготовленных, обычных обывателей. Они видят, что, о, какой-то Иш поехал. Соответственно, на это Иш британский. И поэтому вот. Но хочу сказать то, что Gentleman's Ride, он не ограничивается классическими мотоциклами Triumph и Royal Enfield. Да, там множество есть и японской техники, и те же Harley Davidson производят мотоциклы, которые, в принципе, даже по некой мировой классификации Gentleman's Ride тоже допускаются до этого мероприятия, потому что, ну, по факту это тоже уже стало классикой. И, конечно, если это какой-то туристический мотоцикл с турпаком, с кучей кофров, ну, конечно, он не впишется в антураж этого мероприятия.
0: То есть у вас есть какая-то картонная рамочка, вы туда вставите мотоцикл, подходит он по параметрам или нет, как это?
1: Да, у нас есть, у всех есть интернет, в котором есть куча фотографий и картинок, на которых можно посмотреть, собственно говоря, на чем ты можешь приехать и как ты можешь одеться. И, соответственно, подобрать для себя образ и понять вообще, будешь ли ты вписываться в общую картину и будешь ли ты соответствовать этому мероприятию, ну, не в плане упреков к человеку, а просто комфортно ли тебе будет находиться среди людей, которые, как вы выразились, не люблю немножко, когда нас так называют, ряженым. Ну, вот, потому что, да, конечно, мы наряжаемся специально для этого, но слово «ряженый» у нас имеет коннотацию несколько такую.
0: Ну, согласна, да,
1: да,
0: конечно, да.
1: Вот, поэтому, в общем, вот.
0: То есть это такая эстетская все-таки тема.
1: Конечно, конечно, конечно. Мы же в первую очередь за стиль, за культуру, за вот какой-то, за эстетику вот этого джентльменства. Ну уж извините, сегодня это слово будет звучать очень много раз. И, кстати говоря, джентльменство джентльменством, но с каждым годом становится все больше девушек за рулем мотоцикла, и ваш коллега смотрит радио,
0: да,
1: в этом году.
0: Алена Рубинс наша, да.
1: Алена Рубинс, да, она ведущая. Приехала на своем красивом Royal Enfield и очень эффектно смотрелась на нем. И, как и в прошлом году, в этом году мы всех девушек отметили. Мы подарили им бутоньерки из живых цветов, чтобы было видно, что мы их всех очень сильно любим. Были еще ряд призов для девушек. И с каждым годом становится все больше именно девушек, которые водят мотоцикл, не просто пассажирами приехали, а водят мотоцикл и принимают участие в хорошем смысле на равных с этими джентльменами, о которых мы так много сегодня говорим.
0: А для женщины насколько удобен классический мотоцикл? Вот, а те мотоциклы классические, которые вы перечисляли, вот те удобства, которые там есть для женщины, это все пригодно вообще или какие-то особые требования все-таки?
1: Нет, конечно, мотоцикл штука индивидуальная, и кто-то любит, это же мотоцикл, это посадка, да, кто-то любит посадку более спортивную, кто-то любит посадку с вытянутыми ногами, но, как я уже говорил, классический мотоцикл, он как раз-таки является таким неким золотым сечением, когда тебе удобно сидеть в разной одежде и с разным ростом, с разным весом, с разными силами, которыми ты обладаешь. Классический мотоцикл чем хорош? То, что ты им управляешь и ты можешь им руководить, ну, грубо говоря, тремя точками, да, ты опираешься твердо на свои стопы, ты держишь бак коленями, и у тебя есть руки, которые придерживают руль и управляют, собственно,
0: еще
1: мотоциклом.
0: Еще хорошо бы ногами доставать до асфальта.
1: Классический мотоцикл это позволяет. Угу. Другая техника, которая носит более узкоспециализированный характер, она может какие-либо из этих элементов управления мотоциклом выключать, как, например, круизеры, у которых ноги расслаблены и вытянуты вперед, и они уже выключаются из процесса управления мотоциклом. Ты не можешь привстать на кочках, ты сидишь постоянно на сиденье. Uh-huh. И, соответственно, коленями ты уже бак так не держишь. То есть у тебя фактически работает вестибулярный аппарат и только руки с этим пресловутым контррулением. Классический мотоцикл, еще раз скажу, это мотоцикл, который полноуправляем, как я это называю, и мне кажется, что он как машина Volkswagen. Ее, как бы, у нее, может быть, нет каких-то вычурных качеств, но любой человек, который за нее садится, он сразу на ней едет, и ему не нужно к ней привыкать. То же самое с классическим мотоциклом.
0: Ну вот что касается дресс-кода человеческого, вот о мотоциклах мы поговорили, все более или менее понятно, и, наверное, такой образ классического мотоцикла действительно рисуется в воображении, когда ты думаешь, как, ну, простого человека, как я, когда ты говоришь слово мотоцикл, наверное, вот что-то такое вот закругленное, такое вот эстетичное, и, наверное, рисует воображение. А что касается непосредственно мотоциклиста, вы сказали, этот твидовый пиджак или что-то, вот там кепка там какая-то, еще что-то. Какие еще требования? Ну, какие крайности тут могут быть допустимые?
1: В первую очередь, конечно, человек должен быть одет аккуратно. Аккуратно и с выдержанностью в стиле своей одежды. Да, он может приехать в кожаной куртке, но это не должен быть спортивный комбинезон, на котором выезжают на трек. Это должна быть одежда, в которой, я так скажу, в которой разумному человеку не стыдно прийти, например, в какой-то неплохой ресторан.
0: Ну, я представляю эту куртку из классических байкерских фильмов как раз.
1: Да, что-то и такое. Всегда можно, если есть четкое предубеждение перед тем, что на мотоцикл садиться без экипировки нельзя, всегда можно надеть эту куртку, поддеть под нее какую-то рубашку с галстуком, и ты уже будешь выглядеть соответствующим образом. И я еще раз повторяю, никто не душнит, никто не является снобом, да, так, наверное, правильнее сказать в контексте сегодняшней беседы нашей. Никто снобом не является. И, конечно же, для нас главное участие, и чтобы как можно больше людей объединялись вот под этой идеей такого здравого мотоциклизма.
0: То есть, чтобы мероприятие не превращалось в карнавал?
1: Несомненно.
0: Но все-таки наверняка есть люди, которые готовят какие-то специальные костюмы, особенно это касается женщин-мотоциклисток. Какие вот тут у вас интересные случаи происходили?
1: Ну, среди джентльменов, конечно же, их выделяют, ну, наверное, в первую очередь усы. Многие делают какие-то вычурные формы, там, причесывают их как-то, еще чего-то делают. Ну, девушки, это, конечно же, их отличает от повседневности, потому что, конечно, они приходят в основном в каких-то брючных костюмах, и у них такой образ, как, не знаю, как это правильно сказать, такой слегка мужской образ, да, mm-hmm. То есть это какая-то жилетка, жилет или пиджак с жилетом, брюки, чтобы было удобно ездить, может быть, какие-то сапоги, которые а-ля для верховой езды, что-то такое. И вот этот образ с какой-то светлой рубашкой, может быть, даже с бабочкой, он, конечно, отличается от повседневного, и ну, для этого, собственно, все и сделано, чтобы привлечь к себе внимание. Если бы мы ездили в офисной одежде в какой-то, ну, это было бы неинтересно. Нам важно привлечь внимание людей для того, чтобы они обернулись, посмотрели, и так и есть. Пешеходы машут, снимают на фотокамеры и телефоны.
0: Вот
1: и...
0: никогда не видела, кстати. Почему-то как-то у вас всегда так все очень тихо проходит.
1: Ну, потому что мы стараемся не шуметь. Нам, наша задача не шуметь. Наша задача визуально показать, что даже 150 мотоциклов, которые были вот в прошлые выходные, у нас собрались, ехали колонной, они не нарушали покой нашего великого города. Они не нарушали, они украшали его.
0: Еще одна музыкальная пауза в эфире Моторадио, потом продолжим наш разговор.

0: Дмитрий Стригуненко, один из организаторов мотопробега Gentleman's Rides.
1: Да. Gentleman's Ride.
0: Gentleman's Ride, да. В Санкт-Петербурге. Вы говорите, что, в общем-то, основная такая вот идея – это мужское здоровье, да, когда вот сама идея этого пробега возникла где-то там в Австралии. Но теперь, в общем-то, уже в каждом месте, наверное, свою окраску это мероприятие принимают, конечно, но тем не менее все равно общие правила какие-то есть. И вы сказали, что во всем мире именно в этот день, и, может быть, есть еще какие-то условия для проведения, какой-то у вас, наверное, сайт общий есть для регистрации, или не знаю, как это вообще происходит.
1: Есть, конечно, всемирный сайт, на котором регистрируются участники по желанию, но у нас никаких требований нет для этого. У нас есть группа ВКонтакте, которая распространяется между участниками, между владельцами мотоциклов, которые приобретают классический мотоцикл, знакомятся на улице, еще где-то, и они потихонечку присоединяются. В этом году у нас было порядка 20, наверное, новых участников, то есть, которые первый раз приехали на Gentleman's Ride.
0: А в основном постоянно.
1: Мы их
0: ездят,
1: отметили.
0: Да?
1: Ну, естественно, комьюнити уже сложилось, и люди так или иначе меняют технику на какую-то аналогичную в основном, и они приезжают или просто... Ну, видите, классический мотоцикл, его неохота продавать. И люди его не меняют на что-то другое. Люди обычно докупают к нему что-то узкоспециализированное. Кто-то в спорт, кто-то в пампасы ездить на каких-то турэндуро байках. Соответственно, но классический мотоцикл, он западает всем в душу. И он настолько удобный, неприхотливый, и прыг, и поехал. И не требующий... На нем удобно ездить в офис, потому что ты можешь одеться так, что никто на тебя косо не будет смотреть. И поэтому вот.
0: Вы собираетесь в каком-то месте в этом году? Это что было за место? Каждый год разное или какой-то маршрут меняется у вас?
1: Да, в этом есть, ну, некий элемент сюрприза, что ли. Таковы, в принципе, и всемирные, насколько я знаю, правила. За сутки до проведения мероприятия организаторы раскрывают начальную точку. В этом году это был театр «Балтийский дом». Перед ним шикарная мостовая, красивая место, где получаются отличные снимки, и где наше большое количество участников, а я повторюсь, это было 138 мотоциклов, еще с десяток мопедов, мы никому не будем мешать. Не перекроем движение, не перекроем пути исследования пешеходов. И были люди, и мы собирались в 11 часов, в 12 часов в Балтийском доме был спектакль. Никаких замечаний нам не поступило. Зрители приходили, проходя мимо нас, сделали множество снимков и общались с нашими мотоциклистами, интересовались, что здесь такое происходит и как это все отличается от других мероприятий. Естественно, петербургская погода в этом году в очередной раз нам сделала очень большой подарок. Это было солнце, и не сильно жарко, и не сильно холодно. Было прям хорошо. Соответственно, в начале мероприятия организаторы рассказывают о том маршруте, который предстоит проехать, какие-то промежуточные точки, где мы останавливаемся для того, чтобы могли все собраться. И тот, кто немножко подотстал, потому что мы, еще раз повторю, мы не нарушаем правил, мы останавливаемся на красный сигнал светофора, мы не перегораживаем движение никому, и поэтому нам периодически нужно ждать, тем более, когда такое большое количество мотоциклов. Делаем пару остановок промежуточных и двигаемся в финальное место проведения, подведения итогов и каких-то активностей.
0: И где в этом году было?
1: В этом году финальной точкой был Риверхаус на проспекте Медиков. Это такой конгломерат бизнес-центра, магазинов и так далее. Там внутри есть кинотеатр для автомобилей, большое пространство, где можно провести главную активность, главный конкурс, наверное, нашего мероприятия. Это медленная гонка, так называемая.
0: О, а что это?
1: Это задача двух мотоциклистов проехать определенное расстояние как можно медленнее.
0: То есть кто медленнее?
1: Кто медленнее. И проигрышем считается прибыть первым, либо поставить ногу на землю. Соответственно, это на черепашьих скоростях двигаются мотоциклисты, и, соответственно, таким образом на выбывание идет, участники идут на выбывание. Естественно, организаторы стараются поставить максимально близкие по классу мотоциклы рядом, но в конце уже, как говорится, кто остался один на один, тот и победил. В этом году победителю достался шлем Royal Enfield, и он буквально на следующий день уже поехал в их мотосалон и выбрал его, и стал счастливым обладателем. Очень классный приз, еще раз повторюсь. Большое спасибо им.
0: А еще какие вы сказали там в рамках этого заезда мероприятия?
1: В рамках данного заезда мы традиционно устраиваем турнир по дартсу. В упрощенной форме, конечно же.
0: А почему дартс?
1: Ну, мне кажется, что это очень по-джентльменски, это очень удобно. И это достаточно азартно и просто для участия неподготовленных людей. Дается три пробных, три пробных броска и потом три броска на очки. Вот, соответственно, нехитрые правила. И таким образом желающих количество очень большое, и все могут принять участие и тоже побороться за призы.
0: Ну а потом на рок-концерт, танцы у шеста, пьянство.
1: Ну, вполне вероятно, мордобой. Вполне вероятно, что кто-то так, может быть, и продолжил этот уикенд. Но у нас закончилось мероприятие концертом акустической музыки. Был контрабас, была гитара и саксофон. Они играли на улице для всех желающих с подключением. Было всем слышно. И мы поблагодарили всех, вручили призы, отметили тех, кто прибыл в этом году первый раз на наше мероприятие. Поблагодарили их, получили от них положительную обратную связь. И таким образом закончили этот день на позитиве. Все разъехались, и даже не пошел дождь.
0: А фотограф какой-то у вас есть свой? Или каждый приводит своих и своими силами справляется?
1: Тут штука такая. Конечно, организаторы устраивают, приглашают фотографов и видеографов для того, чтобы люди могли потом, не отвлекаясь от самого духа мероприятия, щелкая себя или друг друга на телефоны, потом получить качественные снимки и оставить их себе на память. Конечно же, короткие ролики, длинные ролики, все это готовится, и буквально в течение 2-3 недель после мероприятия все выкладывается в соцсетях и в нашей группе. Но тут стоит отметить, что среди наших участников, ну, как минимум, я знаю, наверное, 5 фотографов, которые профессионалы, и несколько из них зарабатывают этим себе на жизнь. Поэтому они тоже зачастую принимают участие, и они делают снимки желающим, и потом с ними делятся, естественно, на безвозмездной основе. И в целом мероприятие у нас носит некоммерческий характер, но мы просим, конечно, наших участников в меру своих возможностей и желания нам помочь финансово, потому что организация, конечно, требует денег.
0: То есть какой-то взнос есть для участия?
1: По желанию, по желанию. То есть мы просто даем ссылку, и кто желает, тот может немножечко денег нам. В этом году мы, и в прошлом году мы за помощь в определенном размере и более мы дарили вот значки, как на мне. Здесь, конечно, не видно. Символика Gentleman's Ride, Санкт-Петербург, 2026 год. Это металлический значок, его приятно держать в руках.
0: У меня тоже такой есть.
1: Да, теперь у вас такой же есть. Соответственно, вот некий такой приз, который, конечно, ну, носит характер просто благодарности от организаторов, потому что те средства, которые мы собираем, они идут сугубо на мероприятие. Для нас оно носит некоммерческий характер. Зачастую в прошлые годы мы свои деньги тратили на некоторые моменты.
0: Ну, то есть это поощрение, это какие-то призы организационные все равно?
1: Да, да, у нас есть традиционные наши партнеры мероприятия. В этом году и компания Grand Moto приняла участие. Это продавец мотоциклов Триумф. Они выделили призы. У нас есть еще ряд наших друзей, которые дарят, например, сертификаты на обучение вейкборду. То есть необычная вещь, но многих это интересует, потому что мотоциклисты обычно активные люди, и им это нравится. Так что разнообразие призов, оно имеется, и людям нравится.
0: Давайте еще одну музыкальную паузу сделаем и продолжим наш разговор. Я напомню, что у нас сегодня в гостях один из организаторов мотопробега «Gentleman's Ride» в Санкт-Петербурге. Продолжим через пару минут.

0: Продолжаем наш разговор. Сегодня в студии Дмитрий Стригуненко, один из организаторов мотопробега Gentleman's Ride. Колонна, когда собирается, какой-то инструктаж проводите, это же, в общем-то, тоже не для всех, а могут быть и новички, действительно, и люди, которые вообще крайне редко это делают и никогда не ездили до этого, например, в колонне.
1: Да, конечно. Организаторы в самом начале, когда презентуют маршрут, объясняют людям, что как двигаться при большом скоплении мотоциклистов, что нужно ехать с разбежкой, в шашечном порядке, не мешать другим участникам движения, соблюдать сигналы светофора, слушаться и не бояться отстать от других, не надо там проскакивать, еще чего-то. Но в целом мы движемся на достаточно черепашьих скоростях, и поэтому за городом мы не ездим, а центр Санкт-Петербурга не располагает какой-то быстрой и шустрой езде. Единственный момент, что, ну, когда, естественно, мы упираемся в какой-то хвост затора на дороге, как это называется, ну, или в простонародье пробка, да, то да, тут возникают некие моменты, но мы стоим, как другие участники движения, и все должны представить, что мы единый организм. Угу. И не пытаемся протиснуться вперед всех, показывая, что я умею ездить между рядами. Сейчас мы единым строем идем и не нарушаем его, стараемся не нарушать его максимально. В этом году я хочу сказать, что проезд нашей колонны прошел очень ровно, очень хорошо. Я не слышал ни одного негативного гудка в нашу сторону со стороны автомобилистов. Это было великолепно, и все было безопасно. Никто не упал, никто не поцарапал свой мотоцикл, никто никого не задел. Это прям очень хорошо.
0: А кто ведет колонну?
1: Конечно, один из организаторов всегда едет впереди, а у него есть помощники, так называемые маршалы, у которых есть белые повязки Gentleman's Ride, которые досконально знают маршрут, они его проезжают за несколько дней до этого и обязательно вечером предыдущего дня перед мероприятием, чтобы вдруг не оказалось, что где-то дорогу перекрыли, где-то есть какие-то знаки, люки открытые с знаком объезд или вообще перекрытие. И эти люди знают, как сделать, знают, где тонкие места, где колонна может разбиться на две или три части, где светофор очень короткий. Они останавливаются, ждут для того, чтобы сопроводить остальных участников движения, чтобы они не отвлекались на свои навигаторы, телефоны, а наслаждались этой поездкой и махали пешеходам, которые машут им в ответ.
0: Угу. А замыкает кто колонну? Вы как-то расставляете там по... как же там, кто
1: всегда,
0: получит,
1: всегда
0: по более опытные, менее опытные?
1: Порядка пяти вот этих маршалов, как я сказал, существует, и принимают участие абсолютно разные люди, и мы отметили даже одного из участников Gentleman's Ride в этом году, он сам вызвался и очень активно помогал для того, чтобы отстающие догнали впереди, и, несомненно, кто-то из организаторов едет в конце, это почетная должность, но нам важен каждый участник, и никто не должен остаться за пределами нашего мероприятия. Все должны доехать до конца.
0: Ну, как говорилось в каком-то из фильмов, нельзя быть джентльменом один день. Лучше тогда и не начинать. А есть ли жизнь у участников вашего мероприятия вне самого мероприятия?
1: Ну, конечно, наше комьюнити, оно достаточно тесное. И несмотря на то, что мы не являемся мотоциклетным клубом или вообще МС каким-то, у нас нет кодексов, у нас нет званий, у нас нет структуры и иерархии. Многие из участников Gentleman's Ride дружат друг с другом, у кого-то уже есть и бизнес совместный, поэтому все равно, как любое сообщество людей, оно обменивается информацией внутри себя, делится чем-то полезным. И, конечно, основы джентльменства, они... Ну, их так просто не сотрешь. И люди же посещают такое мероприятие не для того, чтобы попробовать для себя что-то новое, а они чувствуют, что им это близко. Им это близко. И они, или близко, и они принимают участие. Поэтому, если у тебя нет неких вот таких к себе требований о джентльменстве, да, вот этом, то, ну, ты просто и не поедешь туда.
0: Да, пожалуй, так и есть. Ну что ж, Дмитрий, спасибо за интересный рассказ. Очень, конечно, хотелось бы, ну не то что поучаствовать, но хотя бы посмотреть на это. Почему-то всегда никогда не можем вас поймать, почему-то вы как-то так все тихо делаете.
1: Ну, наконец-то я уже присоединил вас в наши группы, и теперь вы можете посетить.
0: Спасибо. Напомню, что сегодня у нас в гостях был один из организаторов мода-пробега, ну, конечно, один из участников, Gentleman's Ride в Санкт-Петербурге, Дмитрий Стригуненко. Большой привет всей вашей компании.
1: Спасибо.
0: И до встречи. Всего доброго. До свидания.
1: Всего доброго, дорогие друзья.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
0: Каждую пятницу в 3 часа дня.
4: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».

0: работаем по машине.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 346 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибли 4 человека. Ранения получили 22 человека, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 3 человека. 1 человек погиб. Ранения различной степени тяжести получили 2 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует: с 21 по 24 мая 2026 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие СИМ, которое направлено на безопасность детей и подростков на дорогах при использовании средств индивидуальной мобильности. Дорожные полицейские уделят внимание не только детям, но и взрослым и напомнят основные правила при использовании средств индивидуальной мобильности. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка. Моторадио. The best

0: Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Как появляются звезды? Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители. Программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на

0: Там аккуратно пройти, посмотришь, там там дорога.
1: А дальше?
2: Группа «Битлз» на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
4: «Apple Jam».
5: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире «Моторадио». Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте. Мы находимся в мастерской басмача и беседуем с самим Вячеславом Балкишеевым, он же басмач. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогой Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Мы напомним, что с началом мотосезона у нас случаются, к сожалению, всякие различные ДТП, иногда весьма неприятные, и часть из них, а может быть даже и большая часть, происходит по причине, не то что неправильного торможения, а может быть не очень хороших тормозных систем и так далее. То бишь, сегодня мы попробуем поговорить о том, как улучшить тормозную систему, каким образом, как сделать, грубо говоря, свой мотоцикл безопаснее. Вот я так сформулировал, Слава, согласен?
6: Не, Саня, не согласен. Я думаю, что здесь лучше дать акцент еще, как оценить человека, который не очень в материале, состояние тормозной системы своего мотоцикла, чтобы понимать вообще, что у него происходит.
5: Во дворе разогнался и...
6: Перед стенкой. Перед стенкой, да, обязательно. Стенка розовая должна быть.
5: Тем не менее, если к технической части перейти, насколько припоминается, мы уже говорили с тобой не один раз про тормозные системы, что они бывают в штатном виде не очень какие-то такие эффективные, или рассчитанные просто не на авантюрных людей, вот так скажем аккуратно.
6: Слушай, авантюрные люди, это наше все, без них жить сложно и неинтересно.
5: Мастерская басмача работает на эту публику.
6: Мы сами такие, то есть в меру хулиганчики, немножко, то есть где-то что-то порезвиться, повеселиться. Авантюра, должна быть в жизни, иначе жизнь становится слишком серой. Но если, скажем, спроецировать тему нашей сегодняшней передачи непосредственно на железо, то на что владелец мотоцикла должен обращать внимание? Есть категория владельцев, которые любят сами запустить пятерню в мотоцикл и что-то там покрутить, там поменять масло, поменять колодки, что-то сделать самим. Есть люди, которые любят стоять за плечом у механика, это люди, скажем так, нами не очень обожаемые. Но человек, который стоит за плечом, во-первых, он создает определенный фон эмоциональный, во-вторых, он задает вопросы. Как правило, молчащих клиентов нету. То есть он грузит какой-то ерундой механика, механик начинает отвечать и забывает, что он делает. У него в голове не остается цепочка исполненных операций. Но суть в том, что, допустим, мы меняем тормозные колодки на мотоцикле. Есть новые, мы вынули старые. Смотрим, допустим, у нас одна колодка потолще, другая потоньше. То есть, о чем мы говорим? О износе фрикционного материала. Понятно, что там сталь одинаковой толщины, которая основанием является, и на ней приклеен фрикционный материал.
5: Слава, сразу под вопрос. А тут есть допуск какой-то? Если, например, разница не очень большая, то это не страшно, или даже, может быть, штатно. Или прямо при любой разнице колодки прямо надо уже что-то делать?
6: Давай мы обтекаемо ответим, что если разница там порядка 20% в толщине, то это уже индикатор того, что с тормозными механизмами не все в порядке. Почему? Потому что большинство харлеевских суппортов, они, соответственно, с поршнями, расположенными с разных сторон, которые давят условно 2 из 4 поршней с одной стороны колодку на одну сторону диска, а с другой стороны давят еще 2 поршня таких же, на такую же колодку. И получается, что если у нас стирается одна сторона колодки больше, а вторая меньше, это значит, что какая-то сторона работает более эффективно, чем другая.
5: Или диск с одной стороны какой-то такой.
6: Или отходят поршни обратно хуже, и, соответственно, больше трется колодка, например.
5: Да, да.
6: То есть это все, собственно, нам говорит о том, что есть вопросы к тому, насколько легко поршни перемещаются в суппорте, правильно?
5: Да.
6: Соответственно, нормальный поршень, он пальцами рук, не ног, а рук, значит, обычного человека, в принципе, в большинстве случаев его можно задвинуть. То есть у него нету подклинивания, он идет, но с сопротивлением, то есть не хочет он задвигаться, но он задвигается. И это должен быть любой из четырех поршней, они должны ходить одинаково. Вот. Зачастую происходит, что на поршне копятся какие-то отложения, дорожные, там, грязь.
5: Отвратительные молекулы.
6: Ну, может быть и так, а может быть и по-другому. Вот, но то, что там не должно быть. То есть, как бы, и получается, что поршень начинает ходить туго. То есть это в машине было как? Там были суппорта большие, там был пыльник, который не давал грязи попасть в щелочку между поршнем и суппортом, да, то есть между цилиндром и поршнем, получается. То есть это была закрыта, как бы, ну, заход для грязи. А в мотоцикле она открыта. То есть там есть пыльник глубже уже, и есть основная манжета тоже глубже. Но, как бы, заход, он, собственно, открытый. И если там накопился какой-то песок, грязь, там, что угодно, то есть оно, значит, будет мешать поршню двигаться. Вот. Также, если, допустим, на поршне наросла какая-то коррозия, ну, такое тоже бывает, она вылезает, как правило, ну, мы все знаем, что ржавчина распухает, да, там, вот, и каким-то образом она вылезает, и, соответственно, не дает поршню ходить хорошо. Вот, с этим надо обязательно бороться, потому что у нас нормально работающие суппорт, он держит колодки с минимальным зазором к диску. То есть, вот, ну, еще чуть-чуть поджать, и уже контакт начался. А если у нас, допустим, поршни ходят туго, бывает, что какие-то поршни вылезают легко, а какие-то вообще почти не вылезают. Такое тоже бывает. Вот, то мы имеем там, условно говоря, одна колодка спилена больше или одна колодка спилена треугольником, да, то есть один край ее тоньше, другой толще. Это тоже говорит о том, что поршни работают не одинаково и неправильно. А еще момент довольно распространенный, это когда мы берем, допустим, какой-то старый мотоцикл типа электрички, там 10-15 лет там мотоциклу, да, и у него на одном суппорте как бы поршни ходят лучше, на другом хуже, но в общем и целом он тормозит более или менее, ну, так, что он тормозит, вот, но как бы с недостаточной эффективностью. Из моего опыта, значит, после комплексной переборки суппортов, это когда мы сняли суппорты, раскрутили их, они разбираются на две половинки, значит, вынули поршни все, то есть вычистили там внутренности от вот этих вот грязи, от отложений, от пылевиков, там чего-то еще, значит, взяли новые манжеты, помазали их специальной смазкой, собрали, почистили поршни, чтобы они были зеркальные, собрали всю эту историю. После этого обычно человек говорит: «О, нифига, какие острые тормоза стали». То есть, как бы, и это реально, даже старый мотоцикл, там какого-нибудь, там, возьмем электричку, там, лохматую 2005 года, на ниссиновских тормозах, если суппорта передние работают корректно, у него очень хорошее торможение. Если хорошего торможения нет, значит, что-то пошло не так. Еще, допустим, вещь, на которую стоит обратить внимание, это то, что бывает, что тормозные диски гнутся, то есть при транспортировке мотоцикла.
5: А может погнуться так, что вот на глаз не видно. Вот он красивый такой, сверкает, зеркальный, весь отполированный, но на самом деле он кривой в реальности.
6: А в реалиях, значит, диск, по-моему, должен бить не больше, чем на 0,2 миллиметра. А 0,2 увидеть глазом довольно сложно. Должен быть очень специальный глаз.
5: Ага.
6: Вот. Но это проверяется обычно при в специальном приспособлении, когда есть зажим колеса, то есть оно крутится, и индикатор часового типа, он, значит, вплотную к диску, вот, как бы, и, в общем, тогда видно, насколько, соответственно, диск у нас прыгает вправо-влево. Вот. А, как бы, прикол в том, что когда диск кривой, ну, кажется, что там, ну, кривой и кривой, там, типа, колодки сожмут и сожмут, но фишка в том, что когда диск кривой, он при каждом проходе, он раздвигает колодки, и у них возникает имеет избыточный зазор до диска. То есть у нас получается, что ручка сначала проваливается, а при следующем нажатии уже какие-то тормоза получаются. Это, как правило, говорит о том, что диск кривой, он раздвигает колодки. То есть вот это минус кривого диска.
5: Ну, к этому можно привыкнуть, наверное. Знаешь, мотоциклист давно ездит на этом мотоцикле, он знает, что у него там только в самом конце выжима появляется.
6: Ну, нехорошо это. Это нехорошо и неправильно. Еще момент есть, что, допустим, народ приезжает и жалуется, что у них дробят тормоза. То есть он, допустим, человек тормозит передним тормозом, а у него дыщ-дыщ-дыщ-дыщ. То есть как бы он рывками, получается, останавливается. Это тоже довольно распространенная история для мотоциклов с возрастом с определенным. Она возникает из-за того, что, значит, мотоцикл пребывал в каких-то сырых агрессивных средах, кислотный дождь, или там, не знаю, проехал, когда уже реагентами, да, там поливали солью, да, там от снега, ну, гипотетически. Вот. И эта химия попала на тормозные колодки и попала, короче, на диск. Тормозная колодка имеет фрикционный материал. В большинстве случаев я не беру органические, а беру те, которые чаще всего используются, sintered metal, так называемые, из спрессованных металлических волокон, которые, значит, там скомпонованы определенным образом. Вот. И получается, что у нас есть тормозной диск, который сделан из какого-то металла одного. И есть колодка, у которой, значит, фрикционный материал с разными добавками металла, потом у нас стальная подложка колодки, потом у нас алюминиевый корпус суппорта, да, то есть, и все это, при, когда это все влажное, создает замечательную такую электрохимическую пару. Эта электрохимическая пара, соответственно, выедает металл в местах контакта разных химически активных металлов. Это частая история, когда какое-то место у тормозного диска, там десятки на 4 меньше, чем остальное. То есть получается, что у него одинаковая толщина борта везде, и потом дырочка. Ну, как бы, где тоньше. А мы держим тормоз, то есть у нас, вот он работает там, условно, на 95% он работает, колодки его жмут, потом он, значит, проворачивается место, где он уже, зацеп теряется, колодок, да, там, а потом он ударяется о берег.
5: Но это замена тормозного диска очевидная, да?
6: Да, то есть это замена тормозного диска, то есть где там порядка, по-моему, 5-7 соток толщины разнотолщинности диска уже дают удары.
5: Все, да.
6: Да, уже как бы это не кондиция, то есть это уже менять.
5: Слава, скажи несколько слов про то, какие вообще бывают колодки, какие покупать, как что, и про АБС чуть-чуть.
6: Ну, колодки бывают, там, допустим, органик материал, ну, из органического материала. Они самые дешевые, и они наименее стойкие к высоким температурам. То есть они склонны к тому, что при нагреве они плыть могут. То есть когда ты держишь тормоза, а тормозов нету. То есть как бы усилие на ручке есть или на педали, да, а как бы замедления нету. Следующий, как бы, это sintered metal. Это, короче говоря, синтетический металл. Это комбинация нескольких металлов. Я, пес его знает, какие точно там металлы используются, но там есть явно медь, потому что чуть красноватая. Есть, наверное, какая-то латунь, может быть, чугун есть. То есть что-то такое, что как бы скользит, цепляется и прочее. Вот. Эти колодки, как правило, держат более высокую температуру, чем органические. И при том, что диск они изнашивают вполне разумно, без, скажем, без безумства. Но и есть керамические колодки, которые там как бы разных производителей, но под них как бы есть мнение, что должны быть специальные диски. Я, честно говоря, такие колодки не встречал и не использовал. Вот. И как бы про это я говорить, собственно, с умным лицом могу, но не вижу этого, в этом большого смысла.
5: А вот в твоем списке колодок, твои собственные колодки, почему-то ты упустил. У тебя же прямо даже забрендированы Made in Basmatch.
6: Ну, у меня sintered metal, то есть они вполне себе приемлемого качества при очень доступной цене в 2600 рублей комплект на один суппорт. Вот, мы их уже поставили несколько тысяч штук. и продали. Вот, они не плывут, они не скрипят. Бывает, вот, кстати, интересная история. Часть людей жалуются на то, что колодки скрипят. Надо понимать, что скрипит-то в основном не колодка, а скрипит в основном вот этот мерзкий звук торможения, да, все его знают. Вот. Это в основном является тормозной диск генератором этого звука. То есть у большинства дисков есть заклепка, которая температурный, расширение температурное компенсирует, либо дает какую-то свободу. А если диск тормозной, он сделан из одного куска металла, и он выглядит как радиальные спицы, ну, то есть, грубо говоря, как лучики солнышка, да, там, радиально, которые отходят от ступицы к широкой части, которая тормозит, вот эти диски, они почему-то поют всегда громче. То есть, как бы вот берешь одни и те же колодки, ставишь в одном и том же, там, условно, мотоцикле. Если диск вот такой вот на спицах, тормоза скрипят отвратительно, визжат, и, в общем, звуки самые мерзкие, как бы происходят. Если же диск либо плавающий, либо как бы, ну, там, с заклепочкой, с одной там, бывает на кривых ножках, ничего не поет. То есть вот суть в том, что все мы знаем камертон, да, музыкальная штука, которая на ножке, да, которая, соответственно, обладает определенной гибкостью, и она вибрирует. И, соответственно, тормозной диск, который сделан на тонких спицах, на тонких ножках, он тоже, зараза, может вибрировать, причем с совершенно отвратительным звуком. Ну, а что касается АБС, то многие задают вопрос, а что у меня, типа, желтая лампочка моргает на приборке? Желтая лампочка нам говорит о том, что система АБС не вызвонила никаких неисправностей, и она потенциально рабочая, и она ждет того, чтобы увидеть одинаковые скорости колес. То есть, как только мотоцикл разогнался там примерно до 10 км в час, ну, грубо говоря, 7 или 10, то есть есть сигнал от обоих датчиков колесных, что колеса крутятся с одинаковой скоростью, эта лампочка гаснет, и блок АБС работает, он считает, что все у него хорошо. Вот, и, соответственно, он, ну, как бы свои задачи выполняет. У меня постоянно выскакивают ошибки по АБС на династейне. Ну, почему? Все, собственно, коню ясно, что заднее колесо крутится, да, а переднее нет. То есть ошибка называется front wheel speed always zero. То есть скорость переднего колеса всегда ноль. Вот, это тоже ничего страшного, но, то есть, я обычно стираю, то есть, если она мною не стерта и на мотике после династейни, да, есть, пугаться не надо, она, короче говоря, не страшная. Вот. Что, значит, блок АБС видит как косяк? Блок АБС видит как косяк, когда есть какая-то непонятка с датчиками стоп-сигнала передним и задним, он замкнутый или разомкнутый, или он не работает, то есть, ну, что-то с ним не то. То есть, ну, блок не понимает, когда ему включаться в работу. Дальше, значит, есть датчики скорости переднего колеса и заднего, они выполнены, значит, как датчик холла двухпроводной, и они работают по соответствующей кодирующей дорожке в подшипнике в колесном. То есть колесные подшипники для использования с АБС, они другие относительно обычных колесных подшипников. Они чуть шире, и у них есть одна сторона с датчиком, другая сторона без датчика. То есть иногда бывает, что люди по запаре, либо по каким-то еще причинам, не той стороной подшипник в колесо вставляют, соответственно, АБС не работает, как бы, и печаль огорчения. Но, как бы, это довольно распространенная история для тех, кто, скажем, невнимательно работает.
5: Ну, а просто вот выкатиться вечером во двор, там, разогнаться, нажать на тормоз и понять, что у тебя АБС там, например, работает или не работает. Вот это как-то можно протестировать?
6: АБС, по-моему, работает больше 15 км в час, если не ошибаюсь. То есть, грубо говоря, выехать на дорогу, где тебе впереди не страшно, есть место, то есть найти лужу, ну, песок там, что-то лучше лужу, наверное. Uh-huh. И в луже там задним тормозом, значит, тормознуть сильно, то есть если будет трык-тык-тык и с пульсацией пульсации в педаль тормоза, значит, АБС типа работает. Передние я не рекомендую так делать, потому что если вы, допустим, АБС не работает, либо вы пережали, либо у вас мотоцикл под наклоном, и у вас слезало переднее колесо, то есть оно потеряло контакт, вы лежите на боку. То есть, ну, это нафиг никому не надо. Но когда заносит заднее колесо, ну, большинство людей же катались на велосипеде и разворачивались, там, заблокировав заднее колесо, доворачивали, да, то есть оно, в принципе, ну, довольно логично все, как бы, регулируется управлением, ну, и в этом ничего страшного нету.
5: Ну, и в завершении все это вышеперечисленное ремонтируется, я надеюсь, по его мастерской?
6: Ну, конечно, ремонтируется, то есть ремонтируется успешно довольно-таки, кроме случаев, когда хана гидравлическому блоку АБС. Это, ну, блок АБС, это что такое? Это у нас большая алюминиевая болванка, в которой напилены, значит, каналы, в которых сидят какие-то там поршни, которые их перекрывают, открывают, закрывают, и там, грубо говоря, надеваются на соответствующие штырьки этих поршней, катушки, которые, значит, интегрированы с пластмассовым корпусом, прикручиваются на несколько винтиков. Да, то, вот, то есть, получается, есть электрическая часть, есть гидравлическая часть. И вот, когда тормозуху не меняют много лет, она, эта зараза тормозуха, она, короче, закисает в этой гидравлической части. И гидравлическая часть перестает пропускать нормально тормозуху или начинает подклинивать. Вот. И это, к сожалению, никак не лечится, кроме замены этой самой гидравлической части, которая довольно-таки безобразно дорогая. Вот. И, соответственно, лайфхак – это там раз в 3 года менять тормозуху, чтобы была она свежая, чтобы ничего не, как бы, не засахаривалось, не закукоживалось.
5: Ну что ж, Слава, спасибо тебе большое за очередную интересную лекцию. Надеюсь, ни у кого ничего не скукожится и не засохнет. И до новых встреч!
6: Да, безусловно. Услышимся снова. Как бы рад стараться. Обращайтесь, собственно. Всем хорошего дня.
0: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 мая 1898 года родился Арманд Хаммер, выходец из еврейской семьи, эмигрировавший из царской России еще до первой русской революции. Получил медицинское образование. В 1921 году приехал в Советскую Россию, чтобы получить деньги за поставленные ранее лекарства. Благодаря своим связям в США смог встретиться в Советской России с Владимиром Лениным и завоевал его симпатию. Это выразилось в получении выгодного контракта на поставку пшеницы в Советскую Россию в обмен на пушнину, черную икру и драгоценности, конфискованные у буржуазии. В конце 20-х и начале 30-х годов Хаммер сделал себе состояние на продаже российских произведений искусства. В частности, он вывез на Запад уникальную коллекцию пасхальных яиц работы Фаберже. Но кроме торговли яйцами и картинами, он действительно помогал в организации контрактов между СССР и западными компаниями. При его содействии построено несколько химических предприятий, а еще в 1926 году Хаммер основал в СССР концессию по производству карандашей. Производство стратегическое по тем временам. Он отличался большой эксцентричностью. Существует легенда, будто уже в начале 70-х годов Хаммер как-то прилетел в Москву и выразил желание посреди ночи посетить мавзолей Ленина. Его, естественно, туда не пустили. Тогда он предъявил мандат подателю сего Арманду Хаммеру пропускать ко мне в любое время. В. Ленин, 1921 год. И вызванный к месту происшествия начальник караула, посовещавшись с начальством, пропустил подателя сего к Ильичу. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Мода радио. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: Нормальный автомобильный спорт.
1: Практики бездорожья.
2: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
3: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
4: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
5: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, джум.

0: хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. В сегодняшней программе я хочу вам рассказать о 1996 году, потому что французская музыкальная сцена в этом году представляла собой яркий калейдоскоп жанров. Период, когда танцевальные ритмы еврохауса, интеллектуальная французская поп-музыка и бунтарский рок пользовались огромной популярностью, создав уникальное звучание эпохи. 1996 год во французской музыке стал переломным моментом, где пересеклись мейнстрим и андеграунд, создавая уникальную и очень живую культурную картину. А теперь более подробно и с ознакомлением. Приступим! Как обычно, начну с тех, кто занимал первые места французского хит-парада. 7 недель в январе удерживает рэп-композиция «Gangsta's Paradise». Записанная дуэтом американских рэперов Coolio и LV и вошедшая в саундтрек к фильму «Опасные умы», выпущенный еще 9 августа 1995 года. Неделька перепадает франко-голландской певице Офелии Винтер с синглом «Du Madonna la foi» – «Бог дал мне веру». Песня вошла в альбом «No Saucy» – «Никаких забот», выпущенный годом позже. Слушаем песню «Du Madonna la foi» – «Бог дал мне веру».
4: J'étais assise sur une pierre, des larmes coulaient sur mon visage, je ne savais plus comment faire.

0: За Офелией Винтер и ту же неделю британская рок-группа Babylon Zoo, существовавшая в 1990-х годах, вокалистом которой был Джаз Манн. Группа наиболее известна своим первым синглом «Spaceman», который во Франции за несколько дней разошелся тиражом почти в 250 тысяч копий. Далее «Soirée Disco» — танцевальная композиция Бориса, псевдонима французского диджея и радиоведущего Филиппа Донт. Первый сингл из альбома «Борис» был выпущен в конце 1995 года и стал огромным хитом во Франции и Бельгии. Из истории. С 1983 года Филипп Донт был диджеем и ведущим на FM-радиостанции Galaxy. В 1992-м он придумал персонажа по имени Борис и использовал его в многочисленных вымышленных историях, которые рассказывал слушателям. 3 года спустя он выпустил альбом, в который вошла песня «Soirée Disco». Предлагаю вам послушать этот трек.
1: Ce soir, Boris est chez lui.

Мечтательный и мелодичный инструментальный трек, ставший мировым клубным хитом и определивший звучание эпохи, это «Children». Итальянского диджея и продюсера транс-музыки Роберта Майлз. 11 недель. И как бы в тему Роберту Майлзу, американский композитор выпускает... оригинальную музыку, сингл из сериала «Секретные материалы». Неделя высшей ступени хит-парада. Далее целый месяц хит-парада во Франции и сводившая с ума полмира «Макарена». Испанского певческого дуэта «Лос дель Рио». Бразильская группа «Карапичо», возглавляемая певицей Зезиньо Корея с всемирным хитом «Тик-тик-так», который весь месяц занимал первое место в хит-параде Франции и большей половины европейских стран, а также в Южной Америке, Израиле и у нас в России. Американская поп-фолк песня «Killing Me Softly With His Song» написанная Чарльзом Фоксом, Норманом Гимбелом и Лори Либерман, которую исполнила американская хип-хоп-группа из Саут-Оранжа «Fugees». Дебютный альбом «Spice». Первый сингл из этого альбома «Wanna Be». Почти во всех европейских странах, включая Францию, первую строчку хит-парада занимает английская поп-группа Spice Girls. «Айша» — песня, написанная Жан-Жаком Гольдманом, а исполнил ее алжирский певец Халид и затронул сердца миллионов. В этом 1996 году вышла как сингл, содержащий две версии, исполненную на французском и арабском языках. Арабский текст был написан Халедом. «Окно в Париж» представляет. Первая строчка хит-парада — Халед. «Айша».

Заразительный евроденс-трек, который обрел огромную международную славу и до сих пор остается узнаваемым хитом итальянской певицы Гала, закрывает французский хит-парад 1996 года, продержав лидерство с 26 октября по 28 декабря с синглом «Freed from Desire». Эта песня о глубокой и всепоглощающей утрате. Лирический герой переживает расставание с любимым человеком и осознает, что его никто и ничто не может заменить. Песня наполнена яркими контрастами «Потерял ад в раю» и метафорами, передающими внутреннюю пустоту и холод одиночества. «Шкаф пуст, простыни ледяные». «Персон» — один из самых известных хитов Паскаля Обеспо, наряду с такими песнями, как «Люси», «Фан» и «Мелезим». «Окно в Париж» представляет Паскаль Обеспо. «Персон». Никто

Одна из самых загадочных и успешных французских певиц Милен Фармер выпустила трек «California», отдельным синглом из альбома «Anamorphosis», который стал важной вехой в ее карьере. «Калифорния» — песня глубоко личная, отражающая период изгнания и анонимности, к которым Фармер стремилась в Калифорнии в середине 90-х годов после провала фильма «Джорджина». В лирическом плане песня представляет собой яркую смесь французского и английского языков, стилистический прием, напоминающий Сержа Генсбура. Она передает чувство меланхолической тоски и разочарования в голливудской мечте. Фармер, в частности, использует научный термин «anamorphosis» — «анаморфозированный», придавая ему поэтическое значение, описывающее ее искаженную и изменчивую жизнь. В песне также присутствует интертекстуальная отсылка, переосмысливающая известный стих Гийома Аполлинера «Мост Мирабо». Оригинальная строка «Vienne la nuit sans l'heure, les jours se vont, je demeure» превращается в «Vienne la nuit et sans l'heure, et moi je meurs». «Пусть наступит ночь, и прозвучит час, и я умру». Окно в Париж на Моторадио представляет Милен Фармер. Калифорния. Thank you.

группа «Алабина», которая состоит из вокалистки Иштар, и группы «Los Niños de Sahagún», которая обеспечивает мужской вокал и музыку. Пластинка называется «Алабина» – арабская поп и фламенко, ориентированная фьюжн-группа с корнями в Израиле и Франции, активная с 1990-х годов. Из этой пластинки предлагаю вам песню «Камитуа». Хоть и говорят, каверы не всегда удачны, но этот в десятку.

Песня из дебютного альбома французской поп-группы Lily Cube, выпущенного в 1994 году, является их самой успешной работой. Первоначально выпущенный на лейбле Remark Records в 1996 году, он был переиздан и принес группе широкую известность благодаря хиту «Voyage en Italie». Альбом, выпущенный на CD и компакт-кассетах, стал важной вехой во французской поп-музыке 90-х. Lily Cube с песней «Voyage

0: третья песня из альбома ремиксов Далида «Ама Маньер». Это не просто сборник танцевальных версий. Это посмертное посвящение легендарной певице, наполненное любовью и уважением, с интересной историей и скрытыми деталями. Альбом интересен не только качественными ремиксами, но и включением нескольких уникальных треков. Новые версии известных песен на этом сборнике. «L'amour qui grandit» — это не песня в привычном понимании, а музыка, наложенная на слова из архивного интервью Далиды 1969 года. «Мой выбор пал на «L'amour qui grandit» — «Растущая любовь». И на этом все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir. Самое важное – это любовь. Мои поиски – это всегда поиски настоящей любви, растущей любви. Любви, которая освобождает, а не связывает. Любви для других и не для себя. Я все еще люблю, и я уверена, что такая любовь существует. Если я могу помочь другим, рассказав им о своей жизни, рассказав о моих страданиях, то я должна сказать им, что никогда не следует отчаиваться. В глубине безысходности всегда живет свет. Всегда нужно хранить надежду.
1: La chose la plus importante, c'est l'amour. Ma recherche était toujours l'amour, le vrai. L'amour qui grandit, l'amour qui libère, pas celui qui attache, l'amour pour les autres, pas pour soi. J'aime toujours et je suis sûre que cet amour existe.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: In the world.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Моторадио.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Блюз на Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: Суперзвук 80-х.
2: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. В эфире программа о музыке 80-х «Суперзвук 80-х». Мы наслаждаемся этим звучанием, этими голосами, этими мелодиями, порой забытыми, но порой и звучащими в нашем гражданинном эфире, как это случается и с группой, которая откроет сегодняшний выпуск. Это группа Tears for Fears. Ну, вначале небольшой анонс. Сегодня мы говорим, как всегда, о музыке 80-х. Будет звучать и танцевальная музыка. Достаточно большой такой у нас будет диско-сет, я бы сказала, с именитыми музыкантами в том числе. И будут лирические мелодии. И, может быть, даже какие-то музыкальные открытия, но из прошлого. Все из прошлого, из 80-х. Итак, Tears for Fears – английская группа, которая лично мне очень симпатична. Я даже не могу объяснить феномен этой группы, в чем секрет их обаяния. Ну, видимо, просто оно есть и есть. Может быть, и голоса этих музыкантов. Я напомню, что основные музыканты группы – это Роланд Орзабл и Курт Смит. Вокал принадлежит Роланду Орзаблу, потому что когда Курт Смит покинул группу на некоторое время в 90-е годы, группа продолжала существовать и без него. Но, тем не менее, вдвоем они продолжили и продолжают это делать и по сей день, выпуская музыку очень похожую, очень в стиле 80-х, но уже с налетом, естественно, нового 21 века. Ну а мы обращаемся к их альбому, второму альбому. Это 85-й год, и песни из альбома «Everybody Wants to Rule the World». «Каждый хочет править миром». Вообще, все, что касается Tears for Fears, то это, конечно, все связано с каким-то психоанализом, с какими-то домыслами, рефлексией и так далее. В общем, очень непростая по содержанию группа, но мы в это вдаваться не будем. Отмечу лишь, что эта песня стала лидером хит-парада как в Британии, так и в Соединенных Штатах Америки. И получила премию Brit Award как лучший сингл в 86-м году. Итак, Tears for Fears в начале выпуска программы «Суперзвук 80-х».

Далее в программе Эрик Кармен, прекрасный мелодист, исключительный, надо сказать, мелодист 80-х, автор очень многих известных мелодий, в том числе песня «All by myself», которую кто только не исполнял. И среди его прекрасных мелодий есть также «Hungry Eyes», «Голодные глаза». Это песня из знаменитого фильма «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи. Песню исполнил сам Эрик Кармен, и получила она популярность и известность именно благодаря кино. К сожалению, Эрика Кармена не стало 2 года назад, но музыка жива. Слушаем.

Не очень знакомая, а песня на слух, по-моему, очень даже знакомая. Бренда Кей-Стар, американская певица, которую можно назвать певицей одной песни. У нее есть одна коронная песня, мы ее с вами услышим. Называется эта песня «I Still Believe». 88-й год. Авторы этой песни Антонина Армата, Джузеппе Контрелли. Песня стала хитом, фирменной песней певицы, но она потом экспериментировала в разных других музыкальных жанрах, как, впрочем, и до этой исключительной песни хитовой «I Still Believe».

Наверняка вы помните, особенно если жили в 80-е годы, такой изумительный проект под названием Stars on 45. Звезды 45-ок. Действительно знаменитый голландский проект, но что мы о нем знаем? Да, в принципе, очень мало чего мы о нем знаем. Ну, большинство из нас все время думали, что это за прекрасная попурри из музыки Beatles. Непонятно, чьи голоса там звучат. То ли действительно Пол Маккартни и Джон Леннон, а вроде как и не они. И как все это сделано. Но прежде всего нужно учесть, что записи эти были сделаны в начале 80-х, еще задолго до появления цифровых технологий звукозаписи. То есть каждая песня записывалась отдельно, а потом все это вручную соединялось, причем сложным способом, при помощи аналоговых мастер-лент. В общем, я не знаю, современным, конечно, звукорежиссерам, которые работают уже с искусственным интеллектом, вообще очень трудно представить, насколько ручная это была работа. Теперь вот, что касается тех людей, которые сделали этот проект, это прежде всего продюсер и издатель, работавший когда-то с группой Shocking Blue, Уильям Ван Кутен. Второй человек в этом проекте – бывший музыкант группы Golden Earring, тоже известнейшие голландские проекты, по имени Яп Эгермунд. И вот однажды этот самый Яп Эгермунд зашел в какой-то музыкальный магазин и услышал попурри с музыкой Beatles. Когда он стал выяснять, что это, оказалось, что это какая-то то ли американская, то ли канадская, никому неизвестная группа, да даже и не группа, а просто отдельные люди, которые вот взяли все это так красиво и сделали. И он решил, что надо пользоваться моментом и сделать тоже что-то в этом роде. И для этого он пригласил потрясающих музыкантов, конечно же. Все они когда-то играли, пели и продолжали на тот момент играть и петь в разных других известных голландских группах, которые нам не очень известны. Но, тем не менее, что касается голосов Beatles, то это были голландские певцы. В роли Джона Леннона был Бас Муис из голландской поп-группы Smile 70-х годов. Партии Пола Маккартни и Джорджа Харрисона исполнили также музыканты по имени Ханс Вермюлен и Оки Хосденс. Кроме того, для записи инструментов тоже были приглашены живые музыканты. В общем, все это сводилось очень тщательно, очень вручную. Даже на малейших подпевках были реальные голоса живых музыкантов, очень известных голландских музыкантов. И что из этого получилось, вы все прекрасно знаете. У группы было потом много продолжателей, я бы сказала, даже подражательный, но не таких удачных, как Stars on 45.

абсолютно лысая певица Кэрол Хичкок. Но лысая она не из-за какой-то болезни, а просто ей надоело красить постоянно волосы, стричься для работы моделью. И она решила, что лысой быть удобнее гораздо. Очень такая эксцентричная девушка, снималась и в таких странных фильмах, и, говорят, даже работала вышибалой в каком-то ночном клубе. Вот эта песня известного продюсерского трио Стока, Эйткена и Уатермана была ею исполнена в 87 году, она стала хитом, но, к сожалению, никакого продолжения не последовало, и, в общем-то, имя забыто было практически. Далее великая песня, вы все ее знаете в том или ином виде. Смешная песня 81 года под названием «Супер Фрик». Она такой, очень такой девушке, очень, скажем так, легкого поведения. То есть, как говорится, не та девушка, которую можно познакомить со своими родителями и привезти в свой дом для этого. Исполнил эту песню Рик Джеймс, американский темнокожий певец, в 81 году. Она вошла в его альбом 81 года. Песня стала, безусловно, хитом. Потом уже в новом веке ее поместили в список 500 величайших песен всех времен. Она даже была введена в зал славы рок-н-ролла в списке великих песен. Ну и так далее. Вот эта песня «Супер Фрик».

Великолепная, вечно молодая Кайли Миног в программе «Суперзвук 80-х». И это второй сингл из ее дебютного сольного альбома 88-го года. Песня все того же продюсерского трио «Сток, Эйткин, Уотерман», авторы этой песни. Что касается Кайли, то она творит по сей день и остается, можно сказать, на коне. Ее песни с удовольствием слушает и более молодое поколение. Ну, все это, наверное, благодаря не только прекрасным внешним данным, таланту, но и уму, потому что если бы она была полной дурой, то, наверное, бы столько лет она не оставалась популярной и не принимала бы важных решений в своей жизни, которые делали ее настоящей звездой. Кайли Миног в программе «Суперзвук 80-х». Далее прекрасная лирическая мелодия «Seen Your Name», 87-й год, и исполнил ее американский певец по имени Терренс Трент Дарби.

Далее вернемся в Британию. 80-й год. Alan Parsons Project и пятый студийный альбом этого коллектива под названием The Turn of a Friendly Card. Что касается Alan Parsons, то я его очень люблю и как человека, и как музыканта, естественно. Он мне очень близок по духу своими высказываниями в интервью. В общем-то, это тут трудно не разделять свое мнение, как бы его мнение, потому что все он правильно говорит про музыку, разумеется, про музыку я говорю. В нашей программе никакой политики у нас тут нет. И вот эта песня, которая называется «The Turn of a Friendly Card», вошла в одноименный альбом группы. И на вокале здесь человек по имени Крис Рейнбоу, ведущий вокалист группы Camel. В 80-е годы он был, также сочинял музыку некоторое время. И меня, что всегда восхищало в Алане Парсонсе, так это умение находить, подбирать вокалистов, каких-то, я не знаю, потрясающих людей, и по сей день он это делает. Не знаю, как ему это удается, как он вот он видит в людях, которые, может быть, даже не очень известные на сцене, находить вот этот потенциал, так красиво исполнять его музыку. Итак, Alan Parsons Project в программе «Суперзвук 80-х».

И завершим мы вполне безмятежной, веселой, жизнерадостной американской группой под названием Huey Lewis and the News. Прекрасный коллектив, очень их люблю. К сожалению, в последнее время они перестали записываться из-за болезни Huey Lewis'а. Но, в общем-то, все равно эта музыка ассоциируется исключительно с 80-ми. Ну, вот то, что мы и называем суперзвуком 80-х. Песня 83-го года «Heart of Rock'n'Roll», которая стала хитом и была номинирована на премию Грэмми. И на сегодня все. Это была программа «Суперзвук 80-х». С вами была автор-ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире. Напомню, что предыдущие выпуски можно послушать в подкастах. И связаться со мной проще простого. ВКонтакте найти меня, если вы не брезгуете этой социальной сетью. Найти меня, ваши пожелания, мнения, предложения по программе с удовольствием выслушаю. Всего доброго, до встречи.

0: суперзвук 80-х.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
1: Моторадио – это лучшее из классического рока, много блюза и, конечно, новинки, которыми регулярно пополняется наша фонотека. Моторадио – это современное профессиональное онлайн-радио с долгой историей, берущей начало из времен радио «Рокс». Это программа для мотоциклистов, автомобилистов и сочувствующих. Мотоклубы, мотопутешествия, мото- и автоспорт, анонсы и постфактумы, гости студии, видеотрансляции прямых эфиров и большая коллекция подкастов. Моторадио – это авторские музыкальные программы от известных петербургских радиоведущих. История рок-музыки, новая музыка, редкая музыка. Круглосуточное вещание 7 дней в неделю. Добро пожаловать на Моторадио.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.